С днем рождения скажу тебе здравствуй. Что могу я еще пожелать? Пусть в душе прекратится ненастье, и звезда твоя будет сиять. Пожелаю тебе ровно столько, чтоб слова не смогли обмануть. Пусть поменьше обид будет горьких, и удача продолжит твой путь. Пусть поменьше обид будет горьких,

превратится в одурелый снег. Станет облаком седым дым, станет домом в родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

вчера, как все мы, жизнью своей привычной.

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

обычной жизни. Обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал мокрый снег давно.

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила лес. От того, что я на земле стою лишь одной ногой. От того, что я о тебе спою.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Как странно. Не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
1: Слова, слова, опять слова, одни слова.
0: Не знаю, как сказать тебе.

0: Куда уехал цирк? Куда уехал цирк?
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Риге 7 утра.
1: Новости.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Немецко-нидерландский корпус будет координировать действия подразделений НАТО в Латвии и Эстонии. Далее об этом и других событиях более подробно.
4: Про главное.
3: Если стратегия сдерживания окажется неэффективной, немецко-нидерландский корпус готов противостоять противнику и защищать Латвию и Эстонию, заявил во вторник на состоявшейся в Валге церемонии передачи тактического командования от многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток», командующий немецко-нидерландским корпусом генерал-лейтенант Петер Миров. Он отметил, что тактика сдерживания эффективна только тогда, когда потенциальный противник видит готовность, единство и решимость союзников действовать. Миров указал, что задача корпуса – руководить веренным ему силами и в случае необходимости защищать территорию НАТО с первого метра. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис подчеркнул, что обязанность государств самим обеспечивать необходимые силы, снаряжение и системы, чтобы укреплять оборону и способность реагирования. Мелнис отметил, что Россия является общей угрозой для безопасности, поэтому союзникам по НАТО необходимо провести трансформацию своих вооруженных сил, чтобы они стали более современными, эффективными и способными реагировать на новые угрозы. Новый порядок командования вступит в силу 1 июля. Этим решением НАТО укрепляет командные возможности, присутствие союзников и потенциал сдерживания в Балтийском регионе.
5: Про международные отношения.
3: Государственная полиция со среды будет проверять документы у всех посетителей посольства России в Риге, сообщила министр иностранных дел Байба Браже. Она пояснила, что это ответный шаг на действия России в отношении посольств других стран в Москве, где российские службы безопасности проводят проверку документов посетителей. Браже сообщила, что посольство России об этом проинформировано.
5: Про Ригу.
3: В связи с обширным пожаром на улице Улманя-Гатве в Риге было констатировано повышенное загрязнение воздуха, сообщили в Латвийском центре окружающей среды геологии и метеорологии. На основе моделирования рассеивания в атмосфере поток дыма и других выбросов с места пожара ночью двигался в южном, юго-западном направлении, в том числе в сторону Литвы. Жителям в зонах действия дыма рекомендовали ограничить пребывание на улице, держать закрытыми окна и вентиляционные отверстия, избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе. Особую осторожность необходимо соблюдать детям, пожилым людям и людям с заболеваниями дыхательных путей.
4: Про погоду.
3: Сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных регионах до плюс 24, плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее. Плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня. Дожди, возможны грозы, сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед.
6: Доброе утро. На Авторадио Латвия.
7: Доброе утро, здравствуйте всем. 1 июля. Вот такая вот сегодня дата. И, в общем, говорит это только о том, что, ну, во-первых, первая половина 2026 года завершена. И, ну, практически половина лета, осталось две недели до экватора летнего, тоже уже состоялась. Друзья мои, и лига прошло, и теперь что мы ждем? Ну, я так понимаю, теперь ждем Дня независимости, да, Латвийской Республики в ноябре. В общем, все праздники минули, переходим к такой более банальной, традиционной, рутинной жизни. Хотя, конечно, для многих все-таки лето – это лето. Я вот каждый день хожу на пляж и, значит, окунаюсь в воду. Вчера была особенно теплая вода, и это меня как-то, ну, заставляет все-таки радоваться жизни хотя бы чуть-чуть. День почтового индекса, день почтовой марки. В США такие праздники отмечаются сегодня. А в мире день имбирного печенья, день заплетальщиков, международный день шутки. перчатки. А также сегодня день изобретения солнцезащитных очков. Вот с ними у меня нет дружбы. Я вот сколько не покупал, они все как-то вот быстро портились, царапались. В общем, как бы, ну, как-то не производили потом впечатление, одевать их больше не хотелось. Поэтому я очки, как бы, это мимо, 100%. Еще один праздник, макушка лета, называется Ерилин день. Примерно об этом я говорил вот буквально несколько секунд назад. Ну, а более подробно расскажем в начале второго часа проекта «Доброе утро». Я Кирилл Низовцев, здравствуйте, у микрофона до 10 утра. Сегодня, в эту среду, мы готовы начинать, друзья. И, кстати, да, забыли совсем, сегодня же еще середина недели, этой недели. Вот сколько середин подряд мы с вами можем назвать. Мы начинаем, вперед, поехали.
6: Доброе утро.
8: Доброе утро.
6: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Каждый третий семейный врач в Латвии пенсионного возраста, например, в Аскраускальском крае, такие 11 из 17, 11 пенсионеров получается. Молодые специалисты получают места в ординатуре, но ехать в регионы не хотят, там нет ни школ, ни работы для супругов. Например, в Екапилсе половина из 14 семейных врачей находится в пенсионном возрасте, а из 17, значит, 11 уже пенсионеры. Как мы сказали, та же проблема в Салдузском крае, где работают 63% врачей пенсионного возраста, и в Ливанском, где 60% врачей старше 65 лет. К счастью, дело не в том, что в стране совсем не хватает молодых семейных врачей. Государство скупится на приеме резидентов в семейную медицину. По специальности семейный врач количество мест в ординатуре, финансируемых из государственного бюджета, с учетом заметно стареющего населения, было целенаправленно увеличено с 14 мест в 2007 до 50 в 2022 и 55 в 2024. К сожалению, не все из них заполнены. Например, из 48 мест, первоначально запланированных на 2025 год, 5 остались пустыми. Из-за низкого интереса в ординатуре в 2024 году было заполнено только 37 из 55 мест, но и это немало. Однако молодые семейные врачи хотят работать в основном в Риге и в Рижском регионе, то есть преимущества, которые может предложить столица, которых нет, нет в регионах, важнее, чем компенсация, которую платит государство семейным врачам непосредственно, ну, скажем так, в маленьких городках или в деревнях. Значит, как рассказала семейный врач Сандра Силини из Аскраукле на местной газете, молодые специалисты не хотят работать в сельской местности, потому что, возможно, не знают, чем там заняться. Для них важно наличие поблизости школы, детского сада, возможности для образования по интересам, также работы для супруга. Но бывают ситуации, когда молодой врач хочет перенять практику вышедшего на пенсию семейного врача в регионе, но старшего врача не удается убедить уйти, нет закона, который бы этому, значит, как бы способствовал. Я не хочу принижать старых семейных врачей, но когда приходит молодой врач, он говорит: нет, я ничего тебе не дам. Значит, это старый врач, да, соответственно, так будем говорить, как есть. Значит, и становится в позу, говорит молодой семейный специалист из Бауски. А по словам представителя Национальной службы здравоохранения, да, ЕВУЛФ, и пациенты выписываются из практик пожилых врачей, чтобы зарегистрироваться к более молодым специалистам. Есть практики, насчитывающие всего несколько сотен пациентов. Самая маленькая, на 203, находится в Салдусе. В настоящее время в регионах семейных врачей ищут только в 4 местах. То есть смена поколений еще в будущем, хоть и недалеком. Но я скажу так, значит, вот изначально я искал себе семейного врача, нашел очень хорошую, по моему мнению, женщину-врача. Значит, она быстренько раз куда-то, значит, ушла то ли в декрет, то ли еще куда-то. И пришла вторая, оказалось, что она заменяла ту, которая ушла. То есть вернулась настоящая врач. Мы с ней, в принципе, нашли общий язык, все было хорошо. Но и она пропала, ушла в декрет, и сейчас новая совершенно врач. Я сколько раз к ней ходил, она мне говорит какие-то такие, знаете, банальные вещи, которые, мне кажется, даже, ну, даже мне в голову так вот, ну, просто не приходит, потому что это, знаете, как, ну, банально. Это вот, значит, чтобы быть сытым, надо поесть. Вот примерно как-то так. Вот, я как-то раз пришел, говорю, плохо себя чувствую, значит, жалобы начал перечислять. Она мне, ну, в общем, как бы ничего не сказала. Вот потом оказалось, что действительно был нюанс. Я уже пошел к другому врачу, он мне подтвердил это. Значит, я потом пришел к ней и сказал: ну, вот я же вам говорил, что у меня что-то не так, а вы говорили, что все хорошо. Но я понял, что разговор бесполезен. Поэтому молодой, количество врач — это прекрасно, но, вы знаете, хочется все-таки совмещения, чтобы и врач был адекватный, ну, неважно, молодой или пенсионер, чтобы был адекватный, внимательный, чуткий и, знаете, вот не отмахивался просто. Я понимаю, о чем идет речь. Молодые не хотят ехать в сельскую местность, я бы, наверное, тоже не поехал. Вот, и никакие, значит, там плюшки не способствуют этому совершенно. Это, в общем-то, жизнь. Ну, не знаю, надо что-то другое думать. Надо как-то, не знаю, может быть, из каких-то других стран привлекать врачей, какие-то очень сильно хорошие, высокие зарплаты ставить. Черт его знает. Сложно сказать. Я не политик, не чиновник, не министр здравоохранения, не господин Абу-Мэри. Вот надо обязательно как-то проблемы... Потому что проблема серьезная. Как и учителей не хватает, так и врачей не хватает. В общем, как бы такие базовые социальные специальности необходимы обществу, конечно, в дефиците. Это правда. Друзья мои, надеюсь, что все будет хорошо. Наша программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы будете энергетично очень заряжены, поэтому будете хвататься за все и сразу. Это тот случай, когда вам все удастся, даже если вы устроите вокруг себя хаос. Поэтому действуйте, тельцы. День располагает вас к занятию творчеством. Так вы не только сможете создать что-то прекрасное, но и отвлечься от грустных мыслей, которые могли посещать вас в последнее время. Думайте о хорошем. Близнецы, в этот день вы будете сомневаться в том, как поступить, однако такая нерешительность не сыграет вам на руку. Даже если вы что-то и делаете, делайте смело. Помните, жизнь одна. Раки. Звезды сулят вам новые знакомства в профессиональной сфере. Вы можете познакомиться с влиятельными людьми и единомышленниками, с которыми потом начнете сотрудничество. Налаживайте деловые связи. Львы. В этот день вам захочется как-то самовыразиться, поэтому с самого утра вы будете готовы покорять мир. Однако астрологи предупреждают, не вызывайте у других людей зависть, чтобы избежать конфликтов. Девы. Завтра девам захочется навести везде порядок, поэтому весь день вы проведете в домашних хлопотах. Возможно, решитесь на ремонт в квартире, не призывайте к этому домочадцев, иначе ссор не избежать. Весы. Весам нельзя принимать молниеносные решения. Лучше, если вы все взвесите, посмотрите на ситуацию под разными углами и только потом озвучите свой вердикт. Скорпионы. День будет благоприятным для достижения цели. Вы должны понимать, что на пути к успеху могут появляться препятствия, однако это не значит, что вы должны пасовать перед ними. Возьмите себя в руки и начните действовать. Стрельцы. Вы будете анализировать свое поведение и ошибки. Очень важно, чтобы вы посмотрели на ситуацию с разных сторон, а не однобоко. В противном случае жизнь вас ничему не научит. Козероги. Завтра вы можете получить премию за свои старания на работе. И, наконец, выделите время для личной жизни. Вечер обещает быть прекрасным и романтичным. Водолеи. Вам стоит научиться участвовать в дискуссиях. Порой во время споров вы закрываетесь и пытаетесь отдалиться, но так ситуацию не решишь. Не бойтесь выражать свое мнение. И, наконец, рыбы. Доверяйте своему внутреннему голосу. Завтра он подскажет, как действовать в той или иной ситуации. Можете полагаться на близких людей, они всегда вам помогут. Вот такой вот звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курзаме и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Реклама. RaveFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсава. На сцене Morgenshtern.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
4: Купите билет уже сейчас на Билетсервис.

0: приладил ручки и стал позиционировать их как сумки. Но в то время изобретение, видимо, не оценили, поскольку ни патента, ни распространения оно не получило. Сетка войска пришлась по вкусу лишь через несколько десятилетий. Несколько предпринимателей в 30-е годы 20 века занялись производством изделий и не прогадали. Наибольшую популярность хозяйственная сумка получила в Советском Союзе благодаря своей прочности, вместительности и удобству хранения. Еще повлияло отсутствие конкурентов, ведь раньше в магазинах полиэтиленовых пакетов просто не было в продаже. Делали сумку из крепких тканей, что позволило увеличить ее грузоподъемность, внимание, до 70 килограмм. Можно практически взрослого человека туда даже было положить и нести спокойно. Значит, традиционной сумкой считается сетка, сплетенная из 14 рядов, каждая из которых состояла из 24 ячеек. То есть здесь даже математика есть конкретная. А для удобства к ручкам стали приделывать гибкие трубки, чтобы защитить руки от натирания. Сумка войска стала называться именно так в 1935-м. Назвал ее Аркадий Райкин, известный юморист. В своем эстрадном номере, в котором он изображал мужичка, держащего эту сетку, он неоднократно говорил: «А это авоська, авоська, я что-нибудь в ней принесу», что вызвало бурю эмоций у зрителей, поскольку все бы хотели что-нибудь принести домой, да особо нечего было принести. На самом деле автором этого монолога был писатель Владимир Поляков. Считайте, Поляков и придумал такое название. Но в этих сетках не только носили продукты, но и хранили лук и чеснок, подвешивая на стены. Вместо того, чтобы положить в холодильник, их, в общем-то, выставляли за окно. Ну а дети сделали из сумок, внимание, кольца для игры в баскетбол. Мужчины ловили раков. Всего лишь несколько минусов было у этого изобретения. Первый в том, что это было все видно, все, что внутри, а второй был риск потерять мелкие вещи, если их туда положить. Ну, сами понимаете, в конце 20 века уже сумку практически никто не применял, однако сейчас, как я уже говорил чуть раньше, стали вновь авоськи, в общем-то, возвращать к жизни. Вот такое интересное у нас с вами воспоминание сегодня вышло.
1: То время.

0: последних новостей.
1: Еще одна новость. 1 июля в Риге вступают в силу новые обязательные правила о муниципальных пособиях для опекунов и приемных семей. Они обеспечат большую финансовую поддержку семьям, взявшим на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей. Наиболее значительные изменения коснутся именно опекунов. До сих пор рижское самоуправление выплачивало пособие за исполнение обязанностей опекуна, однако теперь будет введено также новое пособие на содержание ребенка, находящегося под опекой. Самоуправление будет доплачивать такую сумму, чтобы общий размер гос. И муниципальной поддержки достигал 75% минимальной заработной платы. По расчетам на 2026 год составит это 195 евро в месяц на ребенка до 6 лет и 117 в месяц на ребенка в возрасте от 7 до 17. Это главное нововведение для опекунов, поскольку ранее такого муниципального пособия не существовало. Существенные изменения касаются и пособия за выполнение обязанностей приемной семьи. Теперь его смогут получать не только приемные семьи, задекларированные в Риге, но все приемные семьи, в которые ребенок помещен по решению Рижского сиротского суда. Таким образом, круг получателей расширяется, а ранее существовавшие территориальные ограничения отменяется. С 1 июля муниципальное пособие за выполнение обязанностей приемной семьи составит 872 евро в месяц. До сих пор оно составляло 215. Подать заявление необходимо всем опекунам, а также тем приемным семьям, которые до сих пор не получали пособие за выполнение обязанностей приемной семьи. Опекун может обратиться за пособием, подав заявление в Рижский сиротский суд. При получении решения об установлении опеки, подав заявление в Рижскую социальную службу, в заявлении необходимо указать данные опекуна и ребенка, находящегося под опекой, а также контакты телефона опекуна, адрес почты и номер банковского счета для перечисления пособия. Заявление можно подать лично, отправить по почте, в электронном виде, защищенной электронной подписью или по электронной почте, непосредственно, значит, в Рижскую думу. Информация о соответствующем территориальном центре Рижской соцслужбы можно получить по информационному телефону Риги 1201. Решение о назначении пособия или об отказе принимает Рижская социальная служба. Вот такая вот новость, друзья мои. Ну и еще одна новость, коротенькая, тоже с 1 июля. В Латвии меняется порядок рассмотрения жалоб о возможных нарушениях благополучия домашних животных. Значит, жалобы будут проверять сотрудники муниципальной полиции. Продовольственная ветеринарная служба будет привлекаться только в случае, когда возникнут обоснованные подозрения о жестоком обращении с животными. Это означает, что жителям о возможных нарушениях благополучия домашних животных нужно будет сообщать в муниципальную полицию своего самоуправления, а не в ПВД, как это было до сих пор. Значит, и ПВД и после 1 июля продолжат контролировать благополучие домашних животных на объектах ветеринарного надзора, например, в приютах и гостиницах для животных, специализированных торговых местах и других зарегистрированных объектах. Также служба будет обеспечивать оценку административных нарушений, принимать решения в случае жестокого обращения с животными и причинения физического вреда другим животным. В 2025 году, значит, продовольственная ветеринарная служба получила 1276 заявлений о возможных нарушениях. Значит, требования благополучия животных домашних обоснованным оказались далеко не все. Всего лишь 297 жалоб, хотя 297 тоже немало. Мы в ответе за тех, кого приручили, хочется сказать я. Это и про животных, и про, значит, опекаемых. Да, если вы опекун. В общем, прежде чем принять решение об опекунстве, прежде чем решение принять о том, чтобы завести животное, пожалуйста, 100 тысяч раз подумайте, есть у вас на это возможности, есть у вас на это время. Желание – это большая-большая-большая ответственность. Вот такие вот новости об изменениях с 1 июля в Риге. Друзья, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. 4 ребенка в Латвии заболели сальмонеллезом, съев сухую лапшу быстрого приготовления. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: 4 детей в апреле и мае заболели сальмонеллезом после того, как ели лапшу быстрого приготовления Реева в сухом, то есть необработанном виде. Об этом сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний. Ранее сальмонелла в этой лапше украинского производства была выявлена продовольственно-ветеринарной службой Эстонии. Подобные случаи заболевания зафиксированы и в других странах Европы. В центре указали, что данные лаборатории Рижской Восточной больницы подтверждают связь зарегистрированных в Латвии случаев сальмонеллеза с международной вспышкой. В Латвии до сих пор лабораторно подтверждены 3 случая заболевания. Все заболевшие – дети младшего школьного возраста, заразившиеся в апреле и мае этого года. Случаи зарегистрированы в Вентспилсе, Лиепае, Кулдиге. Установлено, что все заболевшие употребляли лапшу быстрого приготовления Реева в сухом виде. Помимо 3 лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза, установлен еще один случай, основанный на клинических и эпидемиологических критериях. Ребенок заболел после того, как ел лапшу Реева вместе с другом. В Центре профилактики и контроля заболеваний отметили, что до сих пор не зарегистрировано ни одного случая сальмонеллеза, связанного с употреблением лапши после приготовления в соответствии с инструкцией производителя с предварительным заливанием кипятком. О каждом случае заболевания Центр проинформировал продовольственно-ветеринарную службу, которая провела необходимые мероприятия по надзору и контролю за оборотом пищевых продуктов, включая лабораторную проверку образцов продукции. В то же время в центре считают, что риск заражения низкий, поскольку число заболевших небольшое, а проведенное продовольственно-ветеринарной службой тестирование образцов лапши до сих пор не выявило сальмонеллу. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, случаи заражения, зарегистрированные в других странах Европы, включая Данию, Великобританию, Германию, Литву, Австрию, Эстонию, Чехию, Румынию, Польшу. Большинство заболевших объединяет то, что они употребляли лапшу Реева в сухом виде, без термической обработки. Сальмонелла обнаружена в лапше быстрого приготовления Реева, которая распространялась в Великобритании, Германии, Эстонии и Дании. Подтверждена эпидемиологическая связь между случаями заболевания и этим продуктом. Специалисты напоминают, что лапшу быстрого приготовления необходимо употреблять только после термической обработки, заливания кипятком и соблюдения времени приготовления. Употребление продукта в сухом виде может представлять риск для здоровья.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных регионах до плюс 24, плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня. Дожди, возможны грозы, сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия.
5: Друзья мои, второй час. Доброе утро. Здравствуйте. У микрофона Кирилл Низовцев. Я продолжаю вещать в рамках программы «Доброе утро». И сегодня, я напоминаю, праздник Кириллин день отмечается в православном мире, или макушка лета. Это мистический день. Небесное светило приостанавливает свой ход по небосводу, чтобы основательно прогреть землю. На ней открываются окна, через которые виден другой конец света, иногда и другие потусторонние миры. В этот день можно увидеть человека, от которого давно нет известий. Для этого волосы нужно вплести березовые прутья, посмотреть сквозь косу, стоя на высоком берегу реки, в сторону другого берега. В этот праздник люди косят и сушат траву, затем набивают ей матрасы, собирают травы для заваривания душистого чая, горячий напиток из целебных трав, который собран в этот день, избавляет от многих недугов. Купаются в утренней росе. Она в этот день наделена волшебством, дарит людям красоту, силу или здоровье, в чем они больше остального нуждаются. Выгоняют скот на пастбище, чтобы он походил в ярилиной росе. Легонько бьют детей домашних домашних животных вербовыми прутиками, при этом желает им здоровья, хорошего роста и долголетия, да, надо добавить. Устраивают ярмарки, гуляния, хороводы, состязания, на которых молодежь показывает свою силу и ловкость, проводят обряд похорон ярилы, с наступлением темноты зажигают огни, выносят соломенное чучело в поле или бросают его в воду. Такая смесь, по-моему, Янка Купала такой праздник, да, вот существует. Смесь его и Лигу. Вот что это примерно такое? Ну, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь. В общем, сколько людей, столько и праздников, столько и разных традиций, примет. Ну, понятно, что сейчас, наверное, большинство все-таки это все не делает. Но заметьте, Лига-то отмечают, и не только латвийцы, не только латыши, я хотел сказать, но и латвийцы, и не только латвийцы. Вот как. Значит, Лига – это очень популярный, классный праздник. Вот поэтому, в общем-то, еще раз выделились в хорошем смысле, это не может не радовать. До 10 утра я буду вместе с вами, я Кирилл Низовцев. Мы продолжаем. Привет вам!
4: Доброе утро!
6: Доброе утро!
4: С Кириллом Низовцевым!

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы будете энергетично очень заряжены, поэтому будете хвататься за все и сразу. Это тот случай, когда вам все удастся, даже если вы устроите вокруг себя хаос. Поэтому действуйте, тельцы. День располагает вас к занятию творчеством. Так вы не только сможете создать что-то прекрасное, но и отвлечься от грустных мыслей, которые могли посещать вас в последнее время. Думайте о хорошем. Близнецы, в этот день вы будете сомневаться в том, как поступить, однако такая нерешительность не сыграет вам на руку. Даже если вы что-то и делаете, это делайте смело. Помните, жизнь одна. Раки. Звезды сулят вам новые знакомства в профессиональной сфере. Вы можете познакомиться с влиятельными людьми и единомышленниками, с которыми потом начнете сотрудничество. Налаживайте деловые связи. Львы. В этот день вам захочется как-то самовыразиться, поэтому с самого утра вы будете готовы покорять мир. Однако астрологи предупреждают, не вызывайте у других людей зависть, чтобы избежать конфликтов. Девы. Завтра девам захочется навести везде порядок, поэтому весь день вы проведете в домашних хлопотах. Возможно, решитесь на ремонт в квартире, не призывайте к этому домочадцев, иначе ссор не избежать. Весы. Весам нельзя принимать молниеносные решения. Лучше, если вы все взвесите, посмотрите на ситуацию под разными углами и только потом озвучите свой вердикт. Скорпионы. День будет благоприятным для достижения цели. Вы должны понимать, что на пути к успеху могут появляться препятствия, однако это не значит, что вы должны пасовать перед ними. Возьмите себя в руки и начните действовать. Стрельцы, вы будете анализировать свое поведение и ошибки. Очень важно, чтобы вы посмотрели на ситуацию с разных сторон, а не однобоко. В противном случае жизнь вас ничему не научит. Козероги, завтра вы можете получить премию за свои старания на работе. И, наконец, выделите время для личной жизни. Вечер обещает быть прекрасным и романтичным. Водолеи, вам стоит научиться участвовать в дискуссиях. Порой во время споров вы закрываетесь и пытаетесь отдалиться, но так ситуацию не решишь. Не бойтесь выражать свое мнение. И, наконец, рыбы. Доверяйте своему внутреннему голосу. Завтра он подскажет, как действовать в той или иной ситуации. Можете полагаться на близких людей, они всегда вам помогут. Вот такой вот звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Автомонитор.
2: Июль начался с хорошей погоды. Сегодня будет не так жарко, как в предыдущие дни. По прогнозу, к полудню до 24 градусов. При этом во второй половине дня небо затянет тучами, а ближе к вечеру ожидается дождь. С климатическими условиями сразу разобрались. Перейдем к трафику. 3 балла на мониторе. Заполняются магистрали и улицы латвийской столицы самым разнообразным транспортом. При этом основные заторы в одних и тех же местах. На Густава Земгалагатва перед Бриевес со стороны восточной магистрали, в районе перекрестка Круспилс и Гранита и на Карля Ульманя перед Винибасгатве в направлении Островного моста. Это места основных пробок. Всего по городу 12 мест с затруднениями, большинство из них не превышает 5 минут. Обращаем внимание на высокую аварийность последние дни. Выходное воскресенье 61 ДТП и 18 пострадавших. Понедельник 89 ДТП и 10 человек пострадали. За оба дня в числе пострадавших 2 пешехода, 4 на электрогаджетах и, внимание, 7 велосипедистов. Сводка за вторник придет в течение ближайшего часа, но уверен, и там все показатели будут высокими. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: ПТА. Там Беатрис.
4: Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
5: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
4: Нет, в интернете.
5: Нет, в магазине.
6: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.
3: ПТА. Там Беатрис.
7: Calvin Harris.
8: Šovasar Rīgā skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā, Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē!

0: последних новостей.
1: Каждый третий семейный врач в Латвии пенсионного возраста, например, в Аскраускальском крае, такие 11 из 17, 11 пенсионеров получается. Молодые специалисты получают места в ординатуре, но ехать в регионы не хотят, там нет ни школ, ни работы для супругов. Например, в Екапилсе половина из 14 семейных врачей находится в пенсионном возрасте, а из 17, значит, 11 уже пенсионеры. Как мы сказали, та же проблема в Салдусском крае, где работают 63% врачей пенсионного возраста, и в Ливанском, где 60% врачей старше 65 лет. К счастью, дело не в том, что в стране совсем не хватает молодых семейных врачей. Государство скупится на приеме резидентов в семейную медицину. По специальности семейный врач количество мест в ординатуре, финансируемых из государственного бюджета, с учетом заметно стареющего населения, было целенаправленно увеличено с 14 мест в 2007 до 50 в 2022 и 55 в 2024. К сожалению, не все из них заполнены. Например, из 48 мест, первоначально запланированных на 2025 год, 5 остались пустыми. Из-за низкого интереса в ординатуре в 2024 году было заполнено только 37 из 55 мест, но и это немало. Однако молодые семейные врачи хотят работать в основном в Риге и в Рижском регионе, то есть преимущества, которые может предложить столица, и которых нет, нет в регионах, важнее, чем компенсация, которую платит государство семейным врачам непосредственно, ну, скажем так, в маленьких городках или в деревнях. Значит, как рассказала семейный врач Сандра Силини из Аскраукле местной газете, молодые специалисты не хотят работать в сельской местности, потому что, возможно, не знают, чем там заняться. Для них важно наличие поблизости школы, детского сада, возможности для образования по интересам, также работы для супруга. Но бывают ситуации, когда молодой врач хочет перенять практику вышедшего на пенсию семейного врача в регионе, но старшего врача не удается убедить уйти, нет закона, который бы этому, способствовал. Я не хочу принижать старых семейных врачей, но когда приходит молодой врач, он говорит: нет, я ничего тебе не дам. Это старый врач, да, соответственно, так будем говорить, как есть. И становится в позу, говорит молодой семейный специалист из Бауски. А по словам представителя Национальной службы здравоохранения, да, Еволф, и пациенты выписываются из практик пожилых врачей, чтобы зарегистрироваться к более молодым специалистам. Есть практики, насчитывающие всего несколько сотен пациентов. Самая маленькая, на 203, находится в Салдусе. В настоящее время в регионах семейных врачей ищут только в 4 местах. То есть смена поколений еще в будущем, хоть и недалеком. Но я скажу так, изначально я искал себе семейного врача, нашел очень хорошую, по моему мнению, женщину-врача. Она быстренько раз куда-то, ушла то ли в декрет, то ли еще куда-то. И пришла вторая, оказалось, что она заменяла ту, которая ушла. То есть вернулась настоящая врач. Мы с ней, в принципе, нашли общий язык, все было хорошо. Но и она пропала, ушла в декрет, и сейчас новая совершенно врач. Я сколько раз к ней ходил, она мне говорит какие-то такие, банальные вещи, которые, мне кажется, даже... даже мне в голову просто не приходит, потому что это, банально. Это чтобы быть сытым, надо поесть. Примерно как-то так. Я как-то раз пришел, говорю, плохо себя чувствую, жалобы начал перечитать. Она мне, ничего не сказала. Потом оказалось, что действительно был нюанс. Я уже пошел к другому врачу, он мне подтвердил это. Я потом пришел к ней и сказал: я же вам говорил, что у меня... что-то не так, а вы говорили, что все хорошо. Я понял, что разговор бесполезен. Поэтому молодой, количество врач — это прекрасно, но, вы знаете, хочется все-таки совмещения, чтобы и врач был адекватный, неважно, молодой или пенсионер, чтобы был адекватный, внимательный, чуткий и, не отмахивался просто. Я понимаю, о чем идет речь. Молодые не хотят ехать в сельскую местность, я бы, наверное, тоже не поехал. И никакие, плюшки не способствуют этому совершенно. Это, в общем-то, жизнь. Надо что-то другое думать. Надо как-то, из каких-то других стран привлекать врачей, какие-то очень сильно хорошие, высокие зарплаты ставить. Черт его знает. Сложно сказать. Я не политик, не чиновник, не министр здравоохранения, не господин Абу-Мэри. Надо обязательно как-то проблемы... Потому что проблемы серьезные. Как учителей не хватает, так и врачей не хватает. В общем, такие базовые социальные специальности необходимы обществу, конечно... в дефиците, это правда. Друзья мои, надеюсь, что все будет хорошо. Наша программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курзаме и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: RYFEST – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондер Сава. На сцене – Моргенштерн.

0: из последних новостей.
1: Еще одна новость. 1 июля в Риге вступают в силу новые обязательные правила о муниципальных пособиях для опекунов и приемных семей. Они обеспечат большую финансовую поддержку семьям, взявшим на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей. Наиболее значительные изменения коснутся именно опекунов. До сих пор Рижское самоуправление выплачивало пособие за исполнение обязанностей опекуна, однако теперь будет введено также новое пособие на содержание ребенка, находящегося под опекой. Самоуправление будет оплачивать такую сумму, чтобы общий размер гос. И муниципальной поддержки достигал 75% минимальной заработной платы. По расчетам на 2026 год составит 195 евро в месяц на ребенка до 6 лет и 117 в месяц на ребенка в возрасте от 7 до 17. Это главное нововведение для опекунов, поскольку ранее такого муниципального пособия не существовало. Существенные изменения касаются и пособия за выполнение обязанностей приемной семьи. Теперь его смогут получать не только приемные семьи, задекларированные в Риге, но все приемные семьи, в которые ребенок помещен по решению Рижского сиротского суда. Таким образом, круг получателей расширяется, а ранее существовавшие территориальные ограничения отменяется. С 1 июля муниципальное пособие за выполнение обязанностей приемной семьи составит 872 евро в месяц. До сих пор оно составляло 215. Подать заявление необходимо всем опекунам, а также тем приемным семьям, которые до сих пор не получали пособие за выполнение обязанностей приемной семьи. Опекун может обратиться за пособием, подав заявление в Рижский сиротский суд. При получении решения об установлении опеки, подав заявление в Рижскую социальную службу, в заявлении необходимо указать данные опекуна и ребенка, находящегося под опекой, а также контакты телефона опекуна, адрес почты и номер банковского счета для перечисления пособия. Заявление можно подать лично, отправить по почте, в электронном виде, защищенной электронной подписью или по электронной почте, непосредственно в Рижскую думу. Информация о соответствующем территориальном центре Рижской соцслужбы можно получить по информационному телефону Риги 1201. Решение о назначении пособия или об отказе принимает Рижская социальная служба. Вот такая вот новость, друзья мои. Ну и еще одна новость, коротенькая, тоже с 1 июля. В Латвии меняется порядок рассмотрения жалоб о возможных нарушениях благополучия домашних животных. Жалобы будут проверять сотрудники муниципальной полиции. Продовольствие ветеринарная служба будет привлекаться только в случае, когда возникнут обоснованные подозрения о жестоком обращении с животными. Это означает, что жителям о возможных нарушениях благополучия домашних животных нужно будет сообщать в муниципальную полицию своего самоуправления, а не в ПВД, как это было до сих пор. И ПВД и после 1 июля продолжат контролировать благополучие домашних животных на объектах ветеринарного надзора, например, в приютах и гостиницах для животных, специализированных торговых местах и других зарегистрированных объектах. Также служба будет обеспечивать оценку административных нарушений и принимать решения в случае жестокого обращения с животными и причинения физического вреда другим животным. В 2025 году продовольственная ветеринарная служба получила 1276 заявлений о возможных нарушениях. Требования благополучия животных домашних обоснованным оказались далеко не все. Всего лишь 297 жалоб, хотя 297 тоже немало. Мы в ответе за тех, кого приручили, хочется сказать я. Это и про животных, и про опекаемых. Да, если вы опекун, в общем, прежде чем принять решение об опекунстве, прежде чем решение принять о том, чтобы завести животное, пожалуйста, 100 тысяч раз подумайте, есть ли у вас на это возможности, есть ли у вас на это время, желание. Это большая-большая-большая ответственность. Вот такие вот новости об изменениях с 1 июля в Риге. Друзья, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Четверг, то есть завтра, на Заметанском мосту откроют все полосы для движения, по две в каждом направлении и по одной для общественного транспорта. При этом пешеходы и велосипедисты пользоваться мостом пока не смогут. Продолжаются некоторые работы по устройству тротуаров и велодорожек у

0: Установки ограждений и коммуникации моста с лестницами, лифтами и эскалаторами пункта мобильности Зэмитана. Реконструкция уже на заключительном этапе, а все-все-все собираются завершить к началу осени. Вернемся к текущему трафику. Здесь пока все по-летнему, от 4 до 5 баллов, 22 затора. Выделяются Карля Ульманя-Гатва в направлении центра, Густава Замгала-Гатва перед Брейба со стороны Восточной магистрали, улица Лубанас перед Сахарова в направлении моста Славу, а также улица Валдемара, Ивантовый мост по направлению в Пардавгову. Там произошло ДТП и пробка растет. К слову, в предыдущем выпуске «Автомонитора» обратили внимание на высокую аварийность в последнее время. Возможно, виной тому жаркая погода, однако за вторник зарегистрировано 110 ДТП. Пострадали 11 человек. То есть за первые два рабочих дня недели 199 аварий и 21 пострадавший. Будем предельно внимательны и ничего не нарушаем. Более подробно о сводке Госполиции поговорим уже в следующем выпуске. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего дня и безопасного движения.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Lidl предлагает «Итальямо» – неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

0: То время.
1: В рубрике «То время» сегодня поговорим про доморощенную авоську. Сумку, которая, кстати, в наши дни становится постепенно модной и популярной. А ранее она была популярна, конечно, много-много десятков лет назад. Настоящий символ нашей молодости – авоська. История сумки начинается совершенно не в СССР, а в 19 веке в городке Ждяр на Сазаве в Чехии. Именно тогда предприниматель Крчил, такая фамилия, решил заняться производством женских сеток для волос, но дело по каким-то причинам не получило должного развития, поэтому этот бизнесмен, чтобы совсем не разориться, придумал новое применение оставшимся материалам, чтобы вернуть хотя бы немного вложенных средств. К имеющимся сеткам предприниматель приладил ручки и стал позиционировать их как сумки. Но в то время изобретение, видимо, не оценили, поскольку ни патента, ни распространения оно не получило. Сетка авоська пришлась по вкусу лишь через несколько десятилетий. Несколько предпринимателей в 30-е годы 20 века занялись производством изделий и не прогадали. Наибольшую популярность хозяйственная сумка получила в Советском Союзе благодаря своей прочности, вместительности и удобству хранения. Еще повлияло отсутствие конкурентов, ведь раньше в магазинах полиэтиленовых пакетов просто не было в продаже. Делали сумку из крепких тканей, что позволило увеличить ее грузоподъемность, внимание, до 70 килограмм. Можно практически взрослого человека туда даже было положить и нести спокойно. Значит, традиционной сумкой считается сетка, сплетенная из 14 рядов, каждая из которых состояла из 24 ячеек. То есть здесь даже математика есть конкретная. Для удобства к ручкам стали приделывать гибкие трубки, чтобы защитить руки от натирания. Сумка авоська стала называться именно так в 1935-м. Назвал ее Аркадий Райкин, известный юморист. В своем эстрадном номере, в котором он изображал мужичка, держащего эту сетку, он неоднократно говорил: а это авоська, авоська, я что-нибудь в ней принесу, что вызвало бурю эмоций у зрителей, поскольку все бы хотели что-нибудь принести домой, да особо нечего было принести. На самом деле автором этого монолога был писатель Владимир Поляков. Считайте, Поляков и придумал такое название. Но в этих сетках не только носили продукты, но и хранили лук и чеснок, подвешивая на стены. Вместо того, чтобы положить в холодильник, их, в общем-то, выставляли за окно. Ну а дети сделали из сумок, внимание, кольца для игры в баскетбол. Мужчины ловили раков. Всего лишь несколько минусов было у этого изобретения. Первое в том, что это было все видно, все, что внутри. А второй был риск потерять мелкие вещи, если их туда положить. Ну, сами понимаете, в конце 20 века уже сумку практически никто не применял, однако сейчас, как я уже говорил чуть раньше, стали вновь авоськи, в общем-то, возвращать к жизни. Вот такое интересное у нас с вами воспоминание сегодня вышло.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Вступает в силу сниженная ставка НДС. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: С 1 июля в магазинах должны подешеветь 4 основные категории продуктов – хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Эти продукты относятся к товарам первой необходимости и входят в число самых востребованных у покупателей. Снижение НДС для них вводится впервые. Новая ставка не будет распространяться, например, на сдобную выпечку, торты, колбасные изделия, овсяные и миндальные напитки, которые нередко называют молоком, ни на другие продукты. Не коснется она и замороженного куриного мяса. Денежная ставка НДС вводится на один год. До 30 июня 2027 года вместо 21% она составит 12%. Снижение НДС на 9 процентных пунктов не означает, что настолько же уменьшатся и цены на продукты. Общее снижение составляет 7,4%. Покупателям стоит обращать внимание на ценники и чеки. Во время покупок нужно смотреть, указано ли в чеке для соответствующих продуктов питания сниженная ставка НДС. 12%. Если нет, необходимо обращаться к представителям магазина. Сниженная ставка НДС будет распространяться и на товары со скидками, если они входят в определенные категории. Это означает, что самые дешевые продуктовые корзины могут стать еще дешевле. Кроме того, нужно смотреть на наклейку «Честный участник снижения НДС», которая поможет распознать торговцев, добросовестно отразивших снижение ставки НДС в ценах. Добросовестное применение сниженной ставки налога на добавленную стоимость к 4 группам основных продуктов питания будет контролироваться с помощью мониторинга, заявил во вторник заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам внешнеэкономических связей Эдис Шайцанс. Контроль за снижением НДС будет осуществляться в двух направлениях. Первое предусматривает использование системы обмена данными, в которой Центральному статистическому управлению доступны данные о сделках торговцев. Это позволит отслеживать изменения цен на те продукты, к которым применяется сниженная ставка НДС, анализируя как предыдущую ситуацию, так и динамику цен после вступления изменений в силу. Второе направление мониторинга предусматривает, что в сотрудничестве с Советом по конкуренции до конца года будет проведена углубленная оценка, как снижение НДС отразилось на конечных ценах продуктов. Говоря о возможных штрафах для предприятий, которые не будут добросовестно соблюдать эту норму, Шайцанс отметил, что самым большим наказанием в этом случае будет провал самой инициативы. И производители, и торговцы осознают, что если пилотный проект не оправдает себя, он будет неудачным для всех сторон, чего никто не хочет, отметил представитель Министерства экономики. Директор Центра защиты прав потребителей Зайга Липеня отметила, что Центр в рамках своей компетенции будет контролировать применение сниженной ставки НДС. Уже 1 июля в Риге и регионах запланированы надзорные мероприятия. А на сайте Центра каждый потребитель сможет сообщить о подозрениях в возможных нарушениях.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до +27, +29 градусов. В центральных регионах до +24, +26. В Курземе и на побережье будет прохладнее. +20, +24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: Третий час. Доброе утро. Кирилл Низов с его микрофоном. Мы едем вперед и до конца этого часа будем вместе. Сегодня 1 июля в среду. В этот день на свет появилась очень симпатичная девушка Аделина Сотникова. Фигуристка, чемпионка Олимпийских игр. Ну вот смотрю на нее. Ну, по-моему, очень милая, очень хорошенькая. А Памела Андерсон, американская актриса, фотомодель, родилась в этот день. Тоже ничего. Ну, в общем-то, там не лицо, там другие, так сказать, части тела более привлекают людей. Принцесса Диана Диана. В этот день также появилась на свет актриса Клара Лучко, Сидни Поллок, американский кинорежиссер, актер и продюсер, астроном Иосиф Шкловский. Также сегодня на свет появилась основательница компании Estée Lauder, непосредственно Estée Lauder. Да. Значит, первая в мире женщина, которая совершила одиночный перелет из Англии в Австралию, Эми Джонсон, 1903 год рождения. Советский скульптор и художник Вера Мухина, знаменитейшая. Писательница Жорж Сан, 1804, и немецкий философ, физик, математик, механик, изобретатель, основатель Берлинской академии наук Готфрид Лейбниц, 1646, тоже известная многим фамилия. Очень много ярких, разноплановых людей появилось на свет 1 июля. Если у вас сегодня день рождения, я поздравляю вас от души. Дата, которую точно, в общем-то, не забудешь. Вот я, честно говоря, иногда путаю, ну, как иногда, ну, не буду лукавить, всегда, скажу честно, путаю, какого числа родился мой отец. То ли 17 марта, то ли 18. И мама моя тоже всегда говорила, я не знаю, когда он родился, то ли 17, то ли 18. Ну, в общем, мне кажется, что 18, и каждый раз, знаете, когда вот анкету на визу подаешь, там пишут, отец, значит, когда родился, я думаю, господи, как, чтобы не ошибиться. А у него спрашивать, ну, как-то неудобно все-таки. Ну, что-то вот некрасивое, по-моему, да? Сын спрашивает, когда родился отец, как-то глупо. Ну, в общем, 1 июля точно не забыть. У вас, если день рождения, только с июня можно разве что спутать. Друзья, мы поздравляю. До конца этого часа вместе. Авторадио Латвия. Доброе утро. Мы идем вперед. Кирилл Низовцев у микрофона. Поехали.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Каждый третий семейный врач в Латвии пенсионного возраста, например, в Аскраускальском крае, такие 11 из 17, 11 пенсионеров получается. Молодые специалисты получают места в ординатуре, но ехать в регионы не хотят, там нет ни школ, ни работы для супругов. Например, в Екапилсе половина из 14 семейных врачей находится в пенсионном возрасте, а из 17, значит, 11 уже пенсионеры. Как мы и сказали, та же проблема в Салтузском крае, где работают 63% врачей пенсионного возраста, и в Ливанском, где 60% врачей старше 65 лет. К счастью, дело не в том, что в стране совсем не хватает молодых семейных врачей. Государство скупится на приеме резидентов в семейную медицину. По специальности семейный врач количество мест в ординатуре, финансируемых из государственного бюджета, с учетом заметно стареющего населения, было целенаправленно увеличено. С 14 мест в 2007 до 50 в 2022 и 55 в 2024. К сожалению, не все из них заполнены. Например, из 48 мест, первоначально запланированных на 2025 год, 5 остались пустыми. Из-за низкого интереса в ординатуре в 2024 году было заполнено только 37 из 55 мест, но и это немало. Однако молодые семейные врачи хотят работать в основном в Риге и в Рижском регионе, то есть преимущества, которые может предложить столица, и которых нет, нет в регионах, важнее, чем компенсация, которую платит государство семейным врачам непосредственно, ну, скажем так, в маленьких городках или в деревнях. Значит, как рассказала семейный врач Сандра Силини из Аскраукле на местной газете, молодые специалисты не хотят работать в сельской местности, потому что, возможно, не знают, чем там заняться. Для них важно наличие поблизости школы, детского сада, возможности для образования по интересам, также работы для супруга. Но бывают ситуации, когда молодой врач хочет перенять практику вышедшего на пенсию семейного врача в регионе, но старшего врача не удается убедить уйти, и нет закона, который бы этому, значит, как бы способствовал. Я не хочу принижать старых семейных врачей, но когда приходит молодой врач, он говорит: нет, я ничего тебе не дам. А, значит, это старый врач, да, соответственно, ну так будем говорить, как есть. Значит, и становится в позу, говорит молодой семейный специалист из Бауски. А по словам представителя Национальной службы здравоохранения Дайи Вулфы, пациенты выписываются из практик пожилых врачей, чтобы зарегистрироваться к более молодым специалистам. Есть практики, насчитывающие всего несколько сотен пациентов. Самая маленькая, на 203, находится в Салдусе. В настоящее время в регионах семейных врачей ищут только в 4 местах. То есть смена поколений еще в будущем, хоть и недалеком. Но я скажу так, значит, вот изначально я искал себе семейного врача, нашел очень хорошую, по моему мнению, женщину-врача. Значит, она быстренько раз куда-то, значит, ушла то ли в декрет, то ли еще куда-то. И пришла вторая, оказалось, что она заменяла ту, которая ушла. То есть вернулась настоящая врач. Ну, и с ней, в принципе, нашли общий язык, все было хорошо. Но и она пропала, ушла в декрет, и сейчас новая совершенно врач. Я сколько раз к ней ходил, она мне говорит какие-то такие, знаете, банальные вещи, которые, мне кажется, даже... Ну, даже мне в голову вот так вот, ну, просто не приходит, потому что это, знаете, как, ну, банально. Это вот, значит, чтобы быть сытым, надо поесть. Вот примерно как-то так. Вот, я как-то раз пришел, говорю, плохо себя чувствую, значит, жалобы начал перечислять. Она мне, ну, в общем, как бы ничего не сказала. Вот, потом оказалось, что действительно был нюанс. Я уже пошел к другому врачу, он мне подтвердил это. Значит, я потом пришел к ней и сказал, ну, вот я же вам говорил, что у меня что-то не так, а вы говорили, что все хорошо. Но я понял, что разговор бесполезен. Поэтому молодой качественный врач – это прекрасно. Но, вы знаете, хочется все-таки совмещения, чтобы и врач был адекватный, ну, неважно, молодой или пенсионер, чтобы был адекватный, внимательный, чуткий и, знаете, вот не отмахивался просто. Я понимаю, о чем идет речь. Молодые не хотят ехать в сельскую местность. Я бы, наверное, тоже не поехал. Вот, и никакие, значит, там... плюшки не способствуют этому совершенно. Это, в общем-то, жизнь. Ну, не знаю, надо что-то другое думать. Надо как-то, не знаю, может быть, из каких-то других стран привлекать врачей, какие-то очень сильно хорошие, высокие зарплаты ставить. Черт его знает. Сложно сказать. Я не политик, не чиновник, не министр здравоохранения, не господин Абу-Мэри. Вот надо обязательно как-то проблемы... Потому что проблема серьезная. Как учителей не хватает, так и врачей не хватает. В общем, как бы такие базовые социальные специальности необходимы обществу, конечно, в дефиците. Это правда. Друзья мои, надеюсь, что все будет хорошо. Наша программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Baltijas balvas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы будете энергетично очень заряжены, поэтому будете хвататься за все и сразу. Это тот случай, когда вам все удастся, даже если вы устроите вокруг себя хаос. Поэтому действуйте, тельцы. День располагает вас к занятию творчеством. Так вы не только сможете создать что-то прекрасное, но и отвлечься от грустных мыслей, которые могли посещать вас последнее время. Думайте о хорошем. Близнецы, в этот день вы будете сомневаться в том, как поступить, однако такая нерешительность не сыграет вам на руку. Даже если вы что-то и делаете, делайте смело. Помните, жизнь одна. Раки. Звезды сулят вам новые знакомства в профессиональной сфере. Вы можете познакомиться с влиятельными людьми и единомышленниками, с которыми потом начнете сотрудничество. Налаживайте деловые связи. Львы. В этот день вам захочется как-то самовыразиться, поэтому с самого утра вы будете готовы покорять мир. Однако астрологи предупреждают, не вызывайте у других людей зависть, чтобы избежать конфликтов. Девы. Завтра девам захочется навести везде порядок, поэтому весь день вы проведете в домашних хлопотах. Возможно, решитесь на ремонт в квартире, не призывайте к этому домочадцев, иначе ссор не избежать. Весы. Весам нельзя принимать молниеносные решения. Лучше, если вы все взвесите, посмотрите на ситуацию под разными углами и только потом озвучите свой вердикт. Скорпионы. День будет благоприятным для достижения цели. Вы должны понимать, что на пути к успеху могут появляться препятствия, однако это не значит, что вы должны пасовать перед ними. Возьмите себя в руки и начните действовать. Стрельцы. Вы будете анализировать свое поведение и ошибки. Очень важно, чтобы вы посмотрели на ситуацию с разных сторон, а не однобоко. В противном случае жизнь вас ничему не научит. Козероги. Завтра вы можете получить премию за свои старания на работе. И, наконец, выделите время для личной жизни. Вечер обещает быть прекрасным и романтичным. Водолеи. Вам стоит научиться участвовать в дискуссиях. Порой во время споров вы закрываетесь и пытаетесь отдалиться, но так ситуацию не решишь. Не бойтесь выражать свое мнение. И, наконец, рыбы. Доверяйте своему внутреннему голосу. Завтра он подскажет, как действовать в той или иной ситуации. Можете полагаться на близких людей, они всегда вам помогут. Вот такой вот звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курзаме и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: последних новостей.
1: Еще одна новость. 1 июля в Риге вступают в силу новые обязательные правила о муниципальных пособиях для опекунов и приемных семей. Они обеспечат большую финансовую поддержку семьям, взявшим на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей. Наиболее значительные изменения коснутся именно опекунов. До сих пор рижское самоуправление выплачивало пособие за исполнение обязанностей опекуна, однако теперь будет введено также новое пособие на содержание ребенка, находящегося под опекой. Самоуправление будет доплачивать такую сумму, чтобы общий размер гос. И муниципальной поддержки достигал 75% минимальной заработной платы. По расчетам на 2026 год составит это 195 евро в месяц на ребенка до 6 лет и 117 в месяц на ребенка в возрасте от 7 до 17. Это главное нововведение для опекунов, поскольку ранее такого муниципального пособия не существовало. Существенные изменения касаются и пособия за выполнение обязанностей приемной семьи. Теперь его смогут получать не только приемные семьи, задекларированные в Риге, но все приемные семьи, в которые ребенок помещен по решению Рижского сиротского суда. Таким образом, круг получателей расширяется, а ранее существовавшие территориальные ограничения отменяются. С 1 июля муниципальное пособие за выполнение обязанностей приемной семьи составит 872 евро в месяц. До сих пор оно составляло 215. Подать заявление необходимо всем опекунам, а также тем приемным семьям, которые до сих пор не получали пособие за выполнение обязанностей приемной семьи. Опекун может обратиться за пособием, подав заявление в Рижский сиротский суд. При получении решения об установлении опеки, подав заявление в Рижскую социальную службу, в заявлении необходимо указать данные опекуна и ребенка, находящегося под опекой, а также контакты телефона опекуна, адрес почты и номер банковского счета для перечисления пособия. Заявление можно подать лично, отправить по почте в электронном виде, защищенной электронной подписью или по электронной почте непосредственно, значит, в Рижскую думу. Информация о соответствующем территориальном центре Рижской соцслужбы можно получить по информационному телефону Риги 1201. Решение о назначении пособия или об отказе принимает Рижская социальная служба. Вот такая вот новость, друзья мои. Ну и еще одна новость, коротенькая, тоже с 1 июля. В Латвии меняется порядок рассмотрения жалоб о возможных нарушениях благополучия домашних животных. Значит, жалобы будут проверять сотрудники муниципальной полиции. Продовольственно-ветеринарная служба будет привлекаться только в случае, когда возникнут обоснованные подозрения о жестоком обращении с животными. Это означает, что жителям о возможных нарушениях благополучия домашних животных нужно будет сообщать в муниципальную полицию своего самоуправления, а не в ПВД, как это было до сих пор. Значит, и ПВД, и после 1 июля продолжат контролировать благополучие домашних животных на объектах ветеринарного надзора, например, в приютах и гостиницах для животных, специализированных торговых местах и других зарегистрированных объектах. Также служба будет обеспечивать оценку

0: решение принять о том, чтобы завести животное, пожалуйста, 100 тысяч раз подумайте, есть ли у вас на это возможности, есть ли у вас на это время, желание. Это большая-большая-большая ответственность. Вот такие вот новости об изменении с 1 июля в Риге. Друзья, мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Внимательно следим за тем, что происходит на магистралях и улицах латвийской столицы в среду 1 июля. До 5 баллов дорос трафик на максимуме утреннего часа пик перед 9 часами. Но к этой минуте интенсивность движения несколько снизилась, на мониторе от 3 до 4 баллов. После 9 часов инструктор по вождению Алексей Счастливчик прислал видео о ДТП на улице Баускаск, в котором при встрече с автомобилем пострадал велосипедист. На первый взгляд вроде обошлось без серьезных последствий. В любом случае остаемся максимально внимательными, тем более, что сводка госполиции говорит о значительном увеличении ДТП в городе на этой неделе. За вчерашний вторник зарегистрировано 110 дорожных инцидентов, в них пострадали 11 человек, в том числе самокатчик, 2 пешехода и 2 велосипедиста. Патрульные составили 69 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, 2 задержаны на веселе, 1 был под хмельком, другой под кайфом. Оба пошли по криминалу, на них заведены уголовные дела. Помимо штрафа, одному придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а у другого машину попросту конфисковали. Завершая тему правонарушений и аварийности, отмечу, на Вантовом мосту ДТП разобрали. Движение из центра восстановлено. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и без

0: Друзья мои, вот такой была программа «Доброе утро». Сегодня, в среду, 1 июля. В завершении, как всегда, очень интересная, яркая новость. И она, знаете, вот в интернете сопряжена с очень красивой картинкой. Здание Латвийского театра оперы и балета. И такие белые красивые столы с белыми, значит, зонтиками. Говорят о том, что 14 и 15 августа там состоится праздник под названием «Открой окно в Ригу». Это одно из мероприятий, посвященных 825-летию столицы Латвии. Значит, соберутся рижские рестораторы и будут включать музыку, будут угощать пирожными «Вец Рига». Значит, и кормить, естественно, и поить, естественно. Ну, что они еще, рестораторы, могут сделать? Вот непонятно, бесплатно или нет, спросите вы. Ну, конечно же, нет. В общем, главное, что будет праздник, понимаете. За праздник можно и заплатить. Главное, чтобы настроение было хорошее, прекрасное. Значит, пирожное «Вец Рига» – непосредственно символ гастрономической программы всего юбилейного года. С новым звучанием оно вернулось в город уже этой весной на празднике «Вкуса Риги». Не знаю, не слышал об этом, но вот написано, что в разных интерпретациях будет оно на этом мероприятии. 14-15 августа, надеюсь, посетим. Все, на сегодня программа завершается. Спасибо за компанию. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра после 7 утра вновь услышимся. Это уже будет новый выпуск 2 июля. До встречи в эфире, друзья мои. Прекрасного дня, шикарного вечера. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про чиновников.
1: Нынешняя модель управления государственными обществами капитала с советами исчерпала себя, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что в Латвии слишком много советов. Совет на совете. А в результате мы видим только скандалы и очень плохое управление, сказал премьер. По словам Кулбергса, необходимо пересмотреть, как управляются государственные общества капитала. Поэтому он планирует инициировать более широкую дискуссию о советах.
3: Про помощь.
1: Во вторник, 30 июня, Кабинет министров выделил государственной компании «Латвия Сделстельш» 24,5 миллиона евро. В министерстве сообщения отметили, что по итогам прошлого года убытки компании составили 25 миллионов 700 тысяч евро. Дополнительное финансирование из госбюджета будет направлено на обеспечение финансового баланса за 2025 год и позволит стабилизировать финансовую деятельность предприятия. В то же время в Минсообщение отметили, что в 2026 году «Латвия Сделстельш» продолжает реализовывать масштабные меры по оптимизации расходов, снижая затраты на содержание и управление объектами железнодорожной инфраструктуры, а также пересматривая стоимость предоставляемых услуг.
2: Про молодежь.
1: Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня в восточных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 28 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Некоторые артисты не стремятся быть в центре громких новостей. Они просто продолжают писать честные песни, которые находят своего слушателя. Именно таким остается Марк Тишман, у которого состоялась премьера новой композиции «Ты лучше всех». Широкая публика узнала Марка после участия в проекте «Фабрика звезд». Однако со временем он сумел раскрыться не только как исполнитель, но и композитор. Его творчество всегда отличалось особой лирикой, искренностью и вниманием к каждому слову. Новая песня продолжает эту творческую линию. Встречайте!

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА.
4: Там Беатрис. Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Кока-Кола, Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Лидл. Стоит того.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Три темы, которые напрямую касаются каждого автомобилиста. В Латвии меняются правила оформления ДТП. Японские ученые выяснили, как разговоры влияют на реакцию водителя, а статистика напоминает, в какие дни недели стоит быть особенно внимательным. Итак, правительство Латвии поддержало поправки к закону о дорожном движении, который меняет порядок оформления аварии. Главное новшество – полиция сможет дистанционно оценивать обстоятельства ДТП и решать, нужен ли выезд патруля. При этом есть случаи, когда сообщать о происшествии по-прежнему обязательно. Это аварии с пострадавшими, с участием более двух автомобилей, с серьезными повреждениями, а также при ущербе дорожной инфраструктуре или чужому имуществу. Также полицию необходимо вызывать при наезде на дикое животное, если есть подозрение на алкогольное или наркотическое опьянение одного из водителей, либо если участники не могут договориться о том, как произошло ДТП. Но есть и хорошая новость. Оформить Европротокол теперь можно будет даже при участии более двух автомобилей. Если полиция не даст других указаний, водители смогут самостоятельно оформить документы и освободить проезжую часть. Осталось дождаться окончательного одобрения поправок в Сейме. Так что ждем. А вы знаете, что даже разговор по громкой связи может сделать водителя менее внимательным? К такому выводу пришли исследователи из Японии. Во время эксперимента добровольцы выполняли задания на скорость перевода взгляда, одновременно разговаривая, слушая текст или работая в тишине. Оказалось, что именно разговор заметно замедляет движение глаз. Взгляд позже начинает движение, медленнее достигает цели и дольше на ней фиксируется. На первый взгляд речь идет о долях секунды, но именно они могут стать решающими при появлении пешехода, препятствия или внезапном торможении впереди. Ученые напоминают, около 90% информации водитель получает через зрение, поэтому любая дополнительная умственная нагрузка напрямую влияет на безопасность. И еще одна статистика. Та, которая показывает, что самые аварийные дни недели – это вторник и воскресенье. А наибольшее количество ДТП происходит с 11 утра до часу дня. Воскресенье объясняется просто. После выходных водители становятся более расслабленными и менее собранными. Со вторником ситуация менее очевидна. Специалисты считают, что часть автомобилистов только возвращается к привычному рабочему ритму после выходных, и это тоже отражается на внимательности. Конечно, это не повод отказываться от поездок, но знать такую статистику полезно. Именно в эти дни и часы стоит быть особенно осторожным и внимательно следить за дорожной обстановкой. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курзаме и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
3: Реклама. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
4: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Цинтере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

когда покажется, привидится. С чего недолго загрустить? Не опустись, чтобы обидеться.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтери» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой,

Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. Неделя сегодня. Самые дорогие новости по самой низкой цене.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам. Мои года, мое богатство.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Правительство Латвии выделило 9 миллионов евро на создание государственного резерва продуктов питания на случай масштабного кризиса или угрозы безопасности. Кабинет министров уже поддержал соответствующий доклад Минземледелия. Одновременно с этим чиновники подготовили поправки к правилам, которые регулируют снабжение населения продовольствием в экстренных ситуациях. Заниматься закупками и хранением этих запасов поручили госпредприятию «Посессор». Министерство земледелия и компания «Посессор» подпишут договор, где пропишут объемы закупок, условия хранения продуктов и механизмы контроля. Затем предприятие разработает детальный план создания резервов и согласует его с министерством. В стратегический запас войдут продукты, которые могут храниться долго и не требуют сложных условий для обновления партий. Власти сделают ставку на мясные и рыбные консервы. Также на складах появятся хлопья, крупы и готовые сухие пайки.
3: Про преступления.
1: Госполиция пресекла деятельность организованной преступной группы в Земгале. В рамках трех ранее начатых уголовных процессов в июне этого года были проведены санкционированные обыски на нескольких объектах недвижимости. В ходе обысков было обнаружено и изъято почти 13 миллионов сигарет без латвийских акцизных марок, в том числе сигареты марок Winston, NZ и Marlboro. Также изъято сырье для производства сигарет, 5 единиц различного огнестрельного оружия и другие предметы, связанные с преступной деятельностью. Обыски проходили в объектах недвижимости, расположенных в Айскрукльском, Екапилском и Аугсдоговском краях. По делу задержаны двое мужчин 1960 и 1967 годов рождения. Третий подозреваемый, мужчина 1975 года рождения, объявлен в розыск. Наложен арест на несколько объектов недвижимости, связанных с подозреваемыми, а также на автомобиль BMW X6. В отношении подозреваемого 1960 года рождения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Второму задержанному назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные процессы за незаконное изготовление, хранение, перевозку или реализацию табачных изделий в крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня в восточных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 28 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Дело мастера.
1: Укладка ламината – это не просто обновление пола, а шаг к дому, в котором хочется оставаться. Но чтобы покрытие служило долго и выглядело аккуратно, важно не только купить правильный материал, но и соблюсти технологию укладки. Первый и самый важный этап – это подготовка основания. Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой. Перепад высоты не должен превышать несколько миллиметров на метр. Если основание бетонное или деревянное и не соответствует требованиям, лучше выровнять его наливной стяжкой или фанерой. После выравнивания укладывается подложка. Она компенсирует мелкие неровности, снижает шум и защищает замки пластин. Затем важно создать небольшую дистанцию. Оставьте зазор примерно 10-15 см. Это нужно для компенсации расширения панели при изменении температуры и влажности. В этапе сборки первого ряда начинайте с дальнего угла от входа и укладывайте панели в направлении к выходу или просвету комнаты. Система замков панели должна соединяться легко, без усилий, иначе возможны щели или скрипы. При резке последней панели в ряду используйте аккуратные инструменты – электролобзик или ножовку с мелкими зубцами. Когда первый ряд уложен, переходите к следующему. Лучше использовать обрезок первой доски для начала второго ряда. Это создает эффект разбежки. Такой метод увеличивает прочность соединения и выглядит эстетически. Особое внимание уделите к местам, где проходят трубы или стоят элементы интерьера. Здесь панели подрезаются по месту с учетом технологического зазора, а вырезы закрываются декоративными втулками или накладками. Такой подход оставляет монтаж аккуратным и безопасным. И, наконец, монтаж плинтусов и порожков. Порог устанавливают на ровной поверхности, с зазором под ним для свободной деформации покрытия. Плинтус крепится только к стене, чтобы пол мог дышать. Соблюдая эти правила, вы получите пол, который не просто выглядит красиво, но и служит много лет. И пусть ваши полы всегда лежат крепко и ровно.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.

Интересный факт. Наибольшее количество автомобилей в мире находится не в Китае, а в США. США, на территории которых находится 21% от мирового количества автомобилей, лидируют по сравнению с автопарком Китая на 77 миллионов автомашин. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до +27, +29 градусов. В центральных районах до +24, +26, а в Курзаме и на побережье будет прохладнее +20, +24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов.
0: Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о ее нюхе и о том, какую роль он играет в жизни питомца. Обоняние для собаки является главным инструментом восприятия. В носу у нее огромное количество рецепторов, которые позволяют улавливать мельчайшие частицы запахов. Поэтому запахи для собаки становятся не просто сигналами, а источником подробной информации о мире. Когда собака обнюхивает предмет или поверхность, она

0: получает сведения о том, кто здесь был, как давно и в каком состоянии находился другой организм. По запаху собака может распознавать настроение, стресс, здоровье и даже индивидуальные особенности другого животного или человека. Это напоминает особый язык, который собака считывает носом. Нюх помогает ей ориентироваться, принимать решения и находить важные ориентиры. Через запах собака узнает близких людей, запоминает маршруты, чувствует перемены в окружающей среде и отмечает границы территории. Если во время прогулки питомец задерживается у куста или у земли, он не просто тянет время. Он анализирует информацию, сверяет запахи с памятью и делает выводы. Важно давать собаке возможность использовать собственный нюх. Прогулки, на которых она свободно обнюхивает пространство, помогают ей успокаиваться и лучше справляться с эмоциями. Такая активность снижает тревожность, создает ощущение контроля и делает жизнь более насыщенной. Возможность нюхать для собаки столь же важна, как возможность разговаривать для человека. Собачий нюх впечатляет своей точностью и разнообразием возможностей. У собаки около 300 миллионов обонятельных рецепторов, и эта чувствительность позволяет улавливать частицы запахов, которые человек не заметит. Благодаря этому собака получает подробную картину происходящего и понимает особенности окружающей среды. И пока собака дышит запахами и исследует пространство, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
3: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.
2: Дарите женщинам цветы без повода и блядь.
3: Первое автомобильное радио.

103.2 FM. Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про Ригу.
2: Министр обороны Латвии Райвис Мелнис признал ошибки в информировании жителей о тренировочных полетах истребителей над Ригой в минувшую пятницу. Он отметил, что в данном случае больше полагался на организатора мероприятия, но в будущем необходимо будет гораздо интенсивнее поддерживать подобные мероприятия информационными кампаниями. Как уже сообщалось, в минувшую пятницу в социальных сетях распространились новости и обеспокоенность жителей по поводу полетов военных самолетов над Ригой.
4: Про происшествие.
2: Утром 1 июля пожарные завершили работу на Карле Уманя Гатве в Риге, где во вторник днем вспыхнул крупный пожар. В результате пожара никто не пострадал. Ранее уже сообщалось, что во вторник днем на Карле Уманя Гатве произошел пожар в складском здании площадью 3500 квадратных метров. Из горящего здания было эвакуировано около 200 человек, еще 180 из прилегающих зданий. Учитывая большую площадь возгорания, плотную застройку и возможное обрушение конструкции здания, был объявлен наивысший уровень пожарной опасности. В тушении пожара были задействованы значительные силы Государственной пожарно-спасательной службы. Официальных выводов о причинах пожара пока нет.
4: Про молодежь.
2: Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования.
4: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня в восточных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 28 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Что ж ты?
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Некоторые артисты не стремятся быть в центре громких новостей. Они просто продолжают писать честные песни, которые находят своего слушателя. Именно таким остается Марк Тишман, у которого состоялась премьера новой композиции «Ты лучше всех». Широкая публика узнала Марка после участия в проекте «Фабрика звезд». Однако со временем он сумел раскрыться не только как исполнитель, но и композитор. Его творчество всегда отличалось особой лирикой, искренностью и вниманием к каждому слову. Новая песня продолжает эту творческую линию. Встречайте!

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Три темы, которые напрямую касаются каждого автомобилиста. В Латвии меняются правила оформления ДТП. Японские ученые выяснили, как разговоры влияют на реакцию водителя. А статистика напоминает, в какие дни недели стоит быть особенно внимательным. Итак, правительство Латвии поддержало поправки к закону о дорожном движении, который меняет порядок оформления аварии. Главное новшество – полиция сможет дистанционно оценивать обстоятельства ДТП и решать, нужен ли выезд патруля. При этом есть случаи, когда сообщать о происшествии по-прежнему обязательно. Это аварии с пострадавшими, с участием более двух автомобилей, с серьезными повреждениями, а также при ущербе дорожной инфраструктуре или чужому имуществу. Также полицию необходимо вызывать при наезде на дикое животное. Если есть подозрение на алкогольное или наркотическое опьянение одного из водителей, либо если участники не могут договориться о том, как произошло ДТП. Но есть и хорошая новость. Оформить Европротокол теперь можно будет даже при участии более двух автомобилей. Если полиция не даст других указаний, водители смогут самостоятельно оформить документы и освободить проезжую часть. Осталось дождаться окончательного одобрения поправок в Сейме. Так что ждем. А вы знаете, что даже разговор по громкой связи может сделать водителя менее внимательным? К такому выводу пришли исследователи из Японии. Во время эксперимента добровольцы выполняли задания на скорость перевода взгляда, одновременно разговаривая, слушая текст или работая в тишине. Оказалось, что именно разговор заметно замедляет движение глаз. Взгляд позже начинает движение, медленнее достигает цели и дольше на ней фиксируется. На первый взгляд речь идет о долях секунды, но именно они могут стать решающими при появлении пешехода, препятствия или внезапном торможении впереди. Ученые напоминают, около 90% информации водитель получает через зрение, поэтому любая дополнительная умственная нагрузка напрямую влияет на безопасность. И еще одна статистика. Та, которая показывает, что самые аварийные дни недели – это вторник и воскресенье. А наибольшее количество ДТП происходит с 11 утра до часу дня. Воскресенье объясняется просто. После выходных водители становятся более расслабленными и менее собранными. Со вторником ситуация менее очевидна. Специалисты считают, что часть автомобилистов только возвращается к привычному рабочему ритму после выходных, и это тоже отражается на внимательности. Конечно, это не повод отказываться от поездок, но знать такую статистику полезно. Именно в эти дни и часы стоит быть особенно осторожным и внимательно следить за дорожной обстановкой. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
3: Реклама. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
6: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсава. На сцене Моргенштерн.

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучшие.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про авиацию.
1: Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию Air Baltic, но компании, скорее всего, придется сократить масштабы своей деятельности, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Решение о дальнейшей деятельности Air Baltic зависит не от правительства, а от самой Air Baltic. До тех пор мы в некотором роде находимся в роли заложников. Ждем, что они принесут. Плохая новость в том, что мы не можем просто вкладывать деньги, потому что это была бы государственная поддержка. А за господдержкой в авиационной отрасли очень внимательно следят, сказал Кучинскис. Министр финансов признал, что банкротство Air Baltic не было бы выгодно Латвии. Но у Латвии не будет возможности продолжать предоставлять прямые дотации. Поэтому Кучинский считает, что нужно дождаться бизнес-плана, который обещал новый руководитель предприятия. Надо посмотреть, есть ли в новом плане отказ от того, что Латвия не может потянуть. Например, от слишком большого и несоразмерного количества самолетов, добавил Кучинский. На вопрос, видит ли министр финансов необходимость в сокращении Air Baltic, Кучинский ответил, что, возможно, компании придется сжаться.
2: Про чиновников.
1: Нынешняя модель управления государственными обществами капитала с советами исчерпала себя, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что в Латвии слишком много советов. Совет на совете. А в результате мы видим только скандалы и очень плохое управление, сказал премьер. По словам Кулбергса, необходимо пересмотреть, как управляются государственные общества капитала. Поэтому он планирует инициировать более широкую дискуссию о советах.
3: Про помощь.
1: Во вторник, 30 июня, Кабинет министров выделил государственной компании «Латвия Сделсцельш» 24,5 миллиона евро. В министерстве сообщения отметили, что по итогам прошлого года убытки компании составили 25 миллионов 700 тысяч евро. Дополнительное финансирование из госбюджета будет направлено на обеспечение финансового баланса за 2025 год и позволит стабилизировать финансовую деятельность предприятия. В то же время в Минсообщение отметили, что в 2026 году Латвия Сделсцельш продолжает реализовывать масштабные меры по оптимизации расходов, снижая затраты на содержание и управление объектами железнодорожной инфраструктуры, а также пересматривая стоимость предоставляемых услуг.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня в восточных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 28 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня на Авторадио Латвия.
1: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. «Где ты есть?»

0: Остановка.
1: Когда вы направляетесь к дому, а усталость дороги постепенно растворяется в вечернем воздухе, самое время вспомнить о блюде, которое родом из Франции, но давно стало нашим. В нашем случае это классический жульен с грибами. В переводе с французского слово означает способ нарезки овощей тонкой соломкой. Со временем слово «жульен» превратилось в название блюда, где грибы и сливки соединяются под золотистой сырной корочкой. Говорят, что впервые блюдо появилось во французских ресторанах XIX века, а в Советском Союзе стало символом праздничного угощения, когда маленькая кокотница с ароматной начинкой выглядела как знак достатка и вкуса. Для начала подготовьте ингредиенты. Свежие шампиньоны или смесь лесных грибов, репчатый лук, сливочное масло, немного муки, сливки 20%, тертый сыр, соль и черный перец. Грибы нарежьте тонкими ломтиками, лук измельчите, обжарьте их вместе на сливочном масле до мягкости, пока жидкость почти не выпарится. Добавьте ложку муки, быстро перемешайте, чтобы она вобрала масло и стала основой соуса. Тонкой струйкой влейте сливки, постоянно помешивая, пока смесь не станет густой и нежной. Затем разложите жульен в порционные формы, посыпьте сверху тертым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 15-20 минут сыр расплавится, станет золотистым и слегка хрустящим, и тогда блюдо можно вынимать. Подавайте жульен горячим, в специальной формочке, с ломтиком свежего хлеба или легким салатом, позволяя каждому кусочку напомнить о тепле и покое. Приятного аппетита!

0: Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки. Пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж. На защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билежус сервис».

Интересный факт. Первый в мире штраф за превышение скорости был выписан в 1902 году. Насколько быстро ехал виновный автомобилист? Непростительные 70 км в час. Только вот интересно, как они это определили. Ведь спидометры только начинали появляться, а до появления радаров было еще почти 60 лет. Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до +27, +29 градусов. В центральных районах до +24, +26, а в Курземе и на побережье будет прохладнее +20, +24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов.
0: Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. Лобода. 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. На сцене Моргенштерн.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот

0: мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» истории, основанные на реальных судьбах, где путь к дому становится главным испытанием. Сегодня представляем фильм «Лев». Фильм «Лев» рассказывает подлинную историю мальчика по имени Сару, который в детстве теряется в Индии и оказывается за тысячи километров от родного дома. В начале сюжета пятилетний ребенок вместе со старшим братом отправляется на ночную подработку. Но из-за случайности остается один на железнодорожной станции. Он засыпает в пустом поезде и просыпается уже в незнакомом городе, где не знает ни языка, ни дороги назад. Дальнейшая часть фильма «Лев» показывает его жизнь на улицах большого города и случай, который приводит мальчика в приют. Вскоре Сару усыновляет семья из Австралии. Приемные родители дают ему заботу, образование и новую жизнь, но воспоминания о прошлом не исчезают. Образы матери, брата и родной деревни остаются с ним на долгие годы. Уже взрослым Сару начинает поиски своего дома, опираясь лишь на детские воспоминания и современные технологии. Он часами изучает карты, восстанавливает маршрут поезда и постепенно приближается к разгадке. Эти поиски становятся для него испытанием на выносливость, веру и честность перед собой и близкими. Фильм «Лев» — это эмоциональная история, основанная на реальных событиях, о памяти и надежде, которая приводит героя к долгожданной встрече и возвращению к своим корням. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.
2: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Правительство Латвии выделило 9 миллионов евро на создание государственного резерва продуктов питания на случай масштабного кризиса или угрозы безопасности. Кабинет министров уже поддержал соответствующий доклад Минземледелия. Одновременно с этим чиновники подготовили поправки к правилам, которые регулируют снабжение населения продовольствием в экстренных ситуациях. Заниматься закупками и хранением этих запасов поручили госпредприятию «Посессор». Министерство земледелия и компания «Посессор» подпишут договор, где пропишут объемы закупок, условия хранения продуктов и механизмы контроля. Затем предприятие разработает детальный план создания резервов и согласует его с министерством. В стратегический запас войдут продукты, которые могут храниться долго и не требуют сложных условий для обновления партий. Власти сделают ставку на мясные и рыбные консервы. Также на складах появятся хлопья, крупы и готовые сухие пайки.
3: Про преступления.
1: Госполиция пресекла деятельность организованной преступной группы в Земгале. В рамках трех ранее начатых уголовных процессов в июне этого года были проведены санкционированные обыски на нескольких объектах недвижимости. В ходе обысков было обнаружено и изъято почти 13 миллионов сигарет без латвийских акцизных марок, в том числе сигареты марок Winston, NZ и Marlboro. Также изъято сырье для производства сигарет, 5 единиц различного огнестрельного оружия и другие предметы, связанные с преступной деятельностью. Обыски проходили в объектах недвижимости, расположенных в Айскрукльском, Екапилском и Аугсдоговском краях. По делу задержаны двое мужчин 1960 и 1967 годов рождения. Третий подозреваемый, мужчина 1975 года рождения, объявлен в розыск. Наложен арест на несколько объектов недвижимости, связанных с подозреваемыми, а также на автомобиль BMW X6. В отношении подозреваемого 1960 года рождения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Второму задержанному назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные процессы за незаконное изготовление, хранение, перевозку или реализацию табачных изделий в крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня в восточных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 28 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

стартовал второй месяц лета, завершилась первая половина года. Однако отмечать и праздновать сегодня будем не только эти моменты, но в первую очередь приятные события в жизни наших слушателей. Присылайте привет и поздравления, пожелания на номер 2299-4949 через WhatsApp. А начнем с послания от Валентины из Красловы. Она пишет: «Здравствуйте, мое дорогое авторадио и ведущий программ по заявкам Владимир. Хочу вас поблагодарить за то, что вы есть, с вами хорошо и уютно. С первым днем июля. И давайте послушаем песню в исполнении Раду Розана «Приглашаю на кофе». Во-первых, Валентина наша многолетняя, хотел сказать сотрудница, потому что она с авторадио каждый день, но как на службе. При этом нас объединяет дружба и теплые человеческие отношения, которые сложились за прошедшие годы. Не далее, как вчера, мы поздравляли дочь Валентины Виолетту с юбилеем. И чтобы подытожить, я пожелаю вам, Валентина, оптимизма, хорошего настроения и удачного дня. А главное, всегда оставаться вместе с нами с Авторадио Латвия. Ну а теперь приглашаю на кофе.

Радуемся жизни и теплому летнему дню в компании «Авторадио Латвия», где продолжается программа по заявкам только для вас. Получили позитивку от Валерия Синева. Июль пришел, рукою машет. Эй, с добрым днем и всем привет! Пусть прочь уйдут тревоги, впустите в дом тепло и свет. Надо сказать, что света и тепла в эти дни было предостаточно, да так что погода, видимо, решила взять передышку. Сегодня денек как раз преимущественно пасмурный, а синоптики еще и грозами пугают. Но ведь июль, жара и тополиный пух, хотя он уже слетел с деревьев. Мы же говорим Валерию спасибо и слушаем «Иванушек» в народной передаче «Только для вас».

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
4: Calvin Harris.
5: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

В программу по заявкам прилетела весточка от Владимира. Добрый день, Авторадио. Хочу поздравить свою любимую супругу Алину Рыжову с днем рождения. Желаю здоровья, благополучия, успехов, удачи, быть любимой и любить нас, семью и детей. Твой муж Владимир. А для Леночки пусть прозвучит песня «Обнимай» Стаса Михайлова. Ну что ж, мы с удовольствием отправляем для вас, Алина, музыкальный подарок. Я добавлю лишь, что Стас поет песню не один. Он, как вы, Алина и Владимир, в гармоничном дуэте, но в данном случае с Люсей Чебутиной. Поздравляем вас и желаем яркого дня рождения!

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.

Тем временем идет своим поздравительным чередом программа по заявкам только для вас. Нам пишет Оксана. Дорогой Авторадио, пожалуйста, поздравьте моего сына Артема с 25-летием. Сегодня мне немного грустно, что в такой особенный день я не рядом. Я бы так хотела обнять его. Очень скучаю по тебе, сынок. Пусть расстояние не мешает чувствовать мою любовь. Она всегда с тобой, согревает и оберегает. Ты живешь и работаешь не только в другом городе, но и в другой стране. Верю, что у тебя все обязательно получится. Желаю, чтобы все твои планы сбывались, а каждый день приносил хоть маленькую, но приятную победу. Знай, что дома тебя всегда ждут и любят. Для меня ты самое дорогое, что есть в жизни. Будь счастлив, береги себя. А если станет тяжело, просто знай, мама всегда рядом. С днем рождения, мой родной, люблю тебя бесконечно. Если можно, передайте Артему песню «Берегите своих близких». Ну что, прекрасное поздравление от мамы Оксаны с большой любовью. И мы с большим удовольствием отправим поздравление и музыкальный подарок вашему сыну. Жаль, не знаем, в какую страну. Но это и не так важно. Главное, что нас услышат. С красивой датой и 25-летием вас, Артем. А к празднику мы слушаем Дениса Клявера в международной передаче «Только для вас».

Еще один очень веский и приятный повод для поздравления в программе «По заявкам» только для вас. Уважаемое Авторадио, у нас сегодня праздник, день рождения нашей семьи. 44 года назад соединились наши сердца. Все эти годы мы шагаем по жизни вместе в горе и радости, в любви и согласии. И пусть еще много лет живет в наших сердцах любовь. Лидия и Валерий Лемишевы. От всей широкой радиодуши мы вас поздравляем. Пусть ваша жизнь будет долгой, счастливой, красивой. Впереди ожидает долгое совместное путешествие, в котором каждое событие будет приятным. Любите друг друга на радость себе, а также близким и родным. Песня про любовь вечную и бесконечную от Шарля Азнавура в поздравительной передаче «Только для вас».

наступает прекрасный момент, когда на сцену выносится праздничный торт, на котором нужно задуть свечи. Нам пишет Роман. Приветствую Авторадио, хочу поздравить Ирину Смородкину с днем рождения. Тетя Ира, здоровья вам, удачи, больше сил, больше денег, больше счастья и всего самого наилучшего. Мы рядом, когда нужно, приедем и поможем. А также хочу передать привет Андрею и Дарье. Вы там не скучайте и наслаждайтесь жарким летом. Завершая праздничное поздравление, вам, Ирина, к дню рождения отправляем музыкальный подарок от Авторадио Латвия и Тото Кутуньо. Он прозвучит через несколько секунд, а с нашими слушателями мы простимся до завтра, когда на том же месте, в тот же час, в эфире снова будет программа «По заявкам».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проекты.
1: Эстонцы живут в мире грез относительно сроков реализации Rail Baltica, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что, участвуя в заседании Европейского совета в Брюсселе, встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой обсуждалось и дальнейшее продвижение Rail Baltica. По словам Кулбергса, достигнута договоренность о том, что комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзикостас прибудет в Балтию, чтобы обсудить, как лидеры стран Балтии представляют дальнейшее видение проекта. Говоря о позиции Эстонии, премьер сказал, что эстонцы немного витают в облаках. По его оценке, в Эстонии о сроках проекта рассуждают политики, а не технические специалисты. «Я могу сразу сказать следующее. Просто математически невозможно всем трем странам завершить Rail Baltica к 2030 году», — сказал Кулбергс. Он выразил мнение, что в ведущихся до сих пор дискуссиях о Rail Baltica слишком много внимания уделяется публичному соревнованию по срокам, а не реальным возможностям реализации проекта. Кулбергс подчеркнул, что странам Балтии необходимо искать способы пересмотреть проект и сократить его стоимость.
2: Про Ригу.
1: Министр обороны Латвии Райвис Мелнис признал ошибки в информировании жителей о тренировочных полетах истребителей над Ригой в минувшую пятницу. Он отметил, что в данном случае больше полагался на организатора мероприятия, но в будущем необходимо будет гораздо интенсивнее поддерживать подобные мероприятия информационными кампаниями. Как уже сообщалось, в минувшую пятницу в социальных сетях распространились новости и обеспокоенность жителей по поводу полетов военных самолетов над Ригой.
2: Про происшествие.
1: Утром 1 июля пожарные завершили работу на Карле Улманя Гатве в Риге, где во вторник днем вспыхнул крупный пожар. В результате пожара никто не пострадал. Ранее уже сообщалось, что во вторник днем на Карле Улманя Гатве произошел пожар в складском здании площадью 3500 квадратных метров. Из горящего здания было эвакуировано около 200 человек, еще 180 из прилегающих зданий. Учитывая большую площадь возгорания, плотную застройку и возможное обрушение конструкции здания, был объявлен наивысший уровень пожарной опасности. В тушении пожара были задействованы значительные силы государственной пожарно-спасательной службы. Официальных выводов о причинах пожара пока нет.
2: Про погоду.
1: В четверг, 2 июля, в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В послеобеденные часы погода переменится на солнечную. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге до обеденного времени пройдут дожди, а после небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Некоторые артисты не стремятся быть в центре громких новостей. Они просто продолжают писать честные песни, которые находят своего слушателя. Именно таким остается Марк Тишман, у которого состоялась премьера новой композиции «Ты лучше всех». Широкая публика узнала Марка после участия в проекте «Фабрика звезд». Однако со временем он сумел раскрыться не только как исполнитель, но и композитор. Его творчество всегда отличалось особой лирикой, искренностью и вниманием к каждому слову. Новая песня продолжает эту творческую линию. Встречайте!

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом

0: мне.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Три темы, которые напрямую касаются каждого автомобилиста. В Латвии меняются правила оформления ДТП. Японские ученые выяснили, как разговоры влияют на реакцию водителя. А статистика напоминает, в какие дни недели стоит быть особенно внимательным. Итак, правительство Латвии поддержало поправки к закону о дорожном движении, который меняет порядок оформления аварии. Главное новшество – полиция сможет дистанционно оценивать обстоятельства ДТП и решать, нужен ли выезд патруля. При этом есть случаи, когда сообщать о происшествии по-прежнему обязательно. Это аварии с пострадавшими, с участием более двух автомобилей, с серьезными повреждениями, а также при ущербе дорожной инфраструктуре или чужому имуществу. Также полицию необходимо вызывать при наезде на дикое животное, если есть подозрение на алкогольное или наркотическое опьянение одного из водителей, либо если участники не могут договориться о том, как произошло ДТП. Но есть и хорошая новость. Оформить Европротокол теперь можно будет даже при участии более двух автомобилей. Если полиция не даст других указаний, водители смогут самостоятельно оформить документы и освободить проезжую часть. Осталось дождаться окончательного одобрения поправок в Сейме. Так что ждем. А вы знаете, что даже разговор по громкой связи может сделать водителя менее внимательным? К такому выводу пришли исследователи из Японии. Во время эксперимента добровольцы выполняли задания на скорость перевода взгляда, одновременно разговаривая, слушая текст или работая в тишине. Оказалось, что именно разговор заметно замедляет движение глаз. Взгляд позже начинает движение, медленнее достигает цели и дольше на ней фиксируется. На первый взгляд речь идет о долях секунды, но именно они могут стать решающими при появлении пешехода, препятствия или внезапном торможении впереди. Ученые напоминают, около 90% информации водитель получает через зрение, поэтому любая дополнительная умственная нагрузка напрямую влияет на безопасность. И еще одна статистика. Та, которая показывает, что самые аварийные дни недели – это вторник и воскресенье. А наибольшее количество ДТП происходит с 11 утра до часу дня. Воскресенье объясняется просто. После выходных водители становятся более расслабленными и менее собранными. Со вторником ситуация менее очевидна. Специалисты считают, что часть автомобилистов только возвращается к привычному рабочему ритму после выходных, и это тоже отражается на внимательности. Конечно, это не повод отказываться от поездок, но знать такую статистику полезно. Именно в эти дни и часы стоит быть особенно осторожным и внимательно следить за дорожной обстановкой. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
3: Реклама. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
6: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг – новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
7: Calvin Harris. When I met you in the summer. Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā –

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о ее нюхе и о том, какую роль он играет в жизни питомца. Обоняние для собаки является главным инструментом восприятия. В носу у нее огромное количество рецепторов, которые позволяют улавливать мельчайшие частицы запахов. Поэтому запахи для собаки становятся не просто сигналами, а источником подробной информации о мире. Когда собака обнюхивает предмет или поверхность, она получает сведения о том, кто здесь был, как давно и в каком состоянии находился другой организм. По запаху собака может распознавать настроение, стресс, здоровье и даже индивидуальные особенности другого животного или человека. Это напоминает особый язык, который собака считывает носом. Нюх помогает ей ориентироваться, принимать решения и находить важные ориентиры. Через запах собака узнает близких людей, запоминает маршруты, чувствует перемены в окружающей среде и отмечает границы территории. Если во время прогулки питомец задерживается у куста или у земли, он не просто тянет время. Он анализирует информацию, сверяет запахи с памятью и делает выводы. Важно давать собаке возможность использовать собственный нюх. Прогулки, на которых она свободно обнюхивает пространство, помогают ей успокаиваться и лучше справляться с эмоциями. Такая активность снижает тревожность, создает ощущение контроля и делает жизнь более насыщенной. Возможность нюхать для собаки столь же важна, как возможность разговаривать для человека. Собачий нюх впечатляет своей точностью и разнообразием возможностей. У собаки около 300 миллионов обонятельных рецепторов, и эта чувствительность позволяет улавливать частицы запахов, которые человек не заметит. Благодаря этому собака получает подробную картину происходящего и понимает особенности окружающей среды. И пока собака дышит запахами и исследует пространство, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Поддержка членства в ЕС достигла самого высокого уровня. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: 3/4 или 74% жителей Европейского Союза считают, что их страна выиграла от членства в ЕС, свидетельствуют опубликованные в среду результаты весеннего опроса Евробарометр за 2026 год. Как сообщила пресс-секретарь Европарламента в Латвии Кристина Лейпеня, опрос 2026 года наряду с опросом 2025 года показывает самый высокий уровень с тех пор, как этот вопрос был впервые задан в 1983 году. В Латвии 72% опрошенных считают, что страна выиграла от членства в ЕС, что на 1% пункт меньше, чем в 2025 году. Также 75% европейцев в ходе опроса признали, что в неспокойном мире ЕС является местом, где царит стабильность. По сравнению с соседним опросом 2025 года этот показатель вырос на 8% пунктов и является вторым по величине за последние 10 лет. В Латвии 69% опрошенных согласны с тем, что ЕС – это место стабильности. В качестве главного преимущества членства в ЕС 40% опрошенных в Европе назвали вклад в укрепление мира и безопасности. На втором месте с 34% улучшение сотрудничества между странами-членами ЕС. В Латвии 44% назвали главным преимуществом мир и безопасность. Улучшение сотрудничества с другими странами ЕС, вклад в экономический рост и новые возможности трудоустройства назвали по 29% опрошенных. В свою очередь 58% европейцев смотрят в будущее пессимистично, что на 6% больше, чем осенью 2025 года. Жители Латвии более оптимистичны. 52% смотрят в будущее с оптимизмом, 38% настроены пессимистично. В ходе опроса 68% европейцев признали, что большее значение следует придавать защите населения от глобальных кризисов и рисков безопасности, а 73% хотят, чтобы у ЕС было больше средств для решения глобальных проблем. 90% европейцев хотят, чтобы страны были более сплоченными, и столько же считают, что ЕС должен способствовать соблюдению международного права во всех странах. Чтобы укрепить позиции ЕС в мире, 39% опрошенных считают, что ему следует сосредоточиться на обороне и безопасности, а 35% на энергетической независимости. В Латвии 48% назвали оборону и безопасность, 37% конкурентоспособность, экономику, промышленность, 33% энергетическую независимость. Евробарометр показывает, что 83% европейцев удовлетворены качеством своей жизни, в Латвии 81%. Однако среди тех жителей, которые иногда испытывают трудности с оплатой счетов, удовлетворенность падает до 69% в Европе и до 67% в Латвии. Согласно опросу, 29% европейцев считают, что их уровень жизни в ближайшие годы снизится. В Латвии 35% опрошенных ожидают повышения уровня жизни, 47% считают, что он не изменится, 13% думают, что он снизится.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии утром ожидается облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА.
4: Там Беатрис. Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
6: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
7: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
6: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
8: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
6: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».

0: Алло.
1: Интересный факт. Оказывается, понадобится меньше полугода, чтобы добраться до Луны на машине. По мнению аналитиков, двигаться нужно со средней скоростью 100 км в час. И тогда можно будет добраться до Луны менее чем за 180 дней. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.
2: Стучат колеса.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Автомонитор.
1: А вот и обещанные осадки. Синоптики в очередной раз не ошиблись. На протяжении часа пик и до завтрашнего утра в прогнозе дождь. Надеюсь, что не постоянно, но хотя бы время от времени. Накануне очень сложным получился вечерний разъезд, в том числе из-за пожара на складе неподалеку от торгового центра Рига Плаза. Возгорание удалось ликвидировать лишь в 4 утра. Но и сегодня, возможно, какие-то коллизии с этим происшествием связаны. До сих пор на сгоревших завалах производятся работы. А на участке от кольца Мукусала-Сдовы из-за Накарля Ульманя-Гатве сейчас виден затор от 5 минут. Шестерка на мониторе. В данный момент около 40 заторов, и это, конечно, на сегодня не предел. Самые проблемные места на Карля Ульманя перед Венебас-Гатве в обоих направлениях. На брусчатке Венебас-Гатве в сторону Зепникалнса. Также растет затор на Карля Ульманя в сторону Юрмалского шоссе напротив пожарной части, где до сих пор перекрыта левая полоса и движение только по правому ряду. В другой части города более чем на 20 минут тормозит Лубанос в направлении Лубанского круга. Также не просто от моста Славу в сторону Гранита на улице Круспилс и на Густава Земгала-Гатва перед Бриебас пробки с обеих сторон. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и будьте внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается естественно.

0: Антониас-9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 €. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент Латвии находится с государственным визитом в Эстонии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: По приглашению президента Эстонии Аллара Кариса, глава Латвии Эдгар Рингевич прибыл 1 июля в Эстонию с трехдневным государственным визитом. Госвизит начался с острова Рухну, где состоялась официальная церемония встречи президентов и их совместная пресс-конференция. Благодаря народным преданиям и общей истории Рухну, очень подходящее место для начала государственного визита президента Латвии в Эстонию. Балтийское море веками сближало эстонцев и латышей, и на этой основе выросло доверие и сотрудничество, на которых строятся и сегодняшние отношения между нашими странами, заявил президент Карис. В ходе встречи главы государств обсудили укрепление сотрудничества между Латвией и Эстонией, европейскую безопасность, подготовку к саммиту НАТО, решительную поддержку Украины и развитие региональных связей. На Рухну президенты Латвии и Эстонии ознакомились с жизнью и историей островной общины, встретились с руководством волости, посетили местную школу, спасательную команду, исторические церкви и маяк Рухну. Также запланировано участие в народном празднике во дворе хутора Корсии и посадка дуба в знак латвийско-эстонской дружбы. В четверг в Таллине Карис и Ринкевич откроют эстонско-латвийский бизнес-форум.
2: Про премьер-министра.
1: Эстонцы живут в мире грез относительно сроков реализации Rail Baltica, но завершение проекта во всех трех странах Балтии к 2030 году математически невозможно, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что, участвуя в заседании Европейского совета в Брюсселе, встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейн, с которой обсуждалось и дальнейшее продвижение Rail Baltica. По словам Кулбергса, достигнута договоренность о том, что комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзи Костас прибудет в Балтию, чтобы обсудить, как лидеры стран Балтии представляют дальнейшее видение проекта. «Я готов взять на себя роль лидера в Балтии», — сказал Кулбергс, добавив, что в проекте необходима более тесная политическая координация между Латвией, Литвой и Эстонией. Говоря о позиции Эстонии, премьер сказал, что эстонцы немного витают в облаках. По его оценке, в Эстонии о сроках проекта рассуждают политики, которым предоставлена неполная информация, а не технические специалисты. Премьер выразил мнение, что в ведущихся до сих пор дискуссиях о Rail Baltica слишком много внимания уделяется публичному соревнованию по срокам, а не реальным возможностям реализации проекта. Здесь не нужно соревноваться, потому что это глупое соревнование, которое ведет к удорожанию. Мощностей нет ни у одной страны, сказал Кулбергс. Он подчеркнул, что странам Балтии необходимо искать способы пересмотреть проект и сократить его стоимость. По словам Кулбергса, он выходил за рамки, думая о дополнительных решениях, в том числе о тех, которых не было в первоначальной модели проекта. В качестве одной из возможностей он упомянул снижение предусмотренной скорости поездов, что, по мнению премьера, могло бы дать экономию.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии утром ожидается облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Авторадио.
1: Да чего ж я невезучий, да чего же я невезучий, так хотел тебя увидеть, и опять не повезло. Чем себя напрасно мучить, я влюблюсь в другую лучше, вот увидишь.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Некоторые артисты не стремятся быть в центре громких новостей. Они просто продолжают писать честные песни, которые находят своего слушателя. Именно таким остается Марк Тишман, у которого состоялась премьера новой композиции «Ты лучше всех». Широкая публика узнала Марка после участия в проекте «Фабрика звезд». Однако со временем он сумел раскрыться не только как исполнитель, но и композитор. Его творчество всегда отличалось особой лирикой, искренностью и вниманием к каждому слову. Новая песня продолжает эту творческую линию. Встречайте!

0: Автомонитор.
1: Отметку в 7 баллов преодолел показатель загруженности дорог. Более 50 заторов, самые крупные, расположились на важных и популярных направлениях. От 15 до 20 минут можно оставить на улице Лубанас по направлению к Лубанскому, или, как его еще называют, Дрелинскому кругу. Причина – дорожные работы. В свою очередь, классические заторы на Круспилс от моста Славу по направлению к Гранита и на Густава Замгалагатва перед Бриебас в обоих направлениях. Растет затор на самой Бриебас в сторону Юглы, плотно в центре города, особенно на Валдемара в сторону Вантового моста. В районе перекрестка улиц Пилс и Муйтас произошло ДТП. В Пардаугове самые большие сложности на Карле Ульманягатве, причем в обоих направлениях, и не просто на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8. Что касается ДТП, за последнее время произошло несколько резонансных аварий. Поздно вечером во вторник в 23 часа в Алгунской волости Елговского края женщина 92 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения 0,7 промилле, за рулем автомобиля Volkswagen совершала поворот и не уступила дорогу мотоциклисту на Хонде. Это привело к столкновению. В ДТП пострадал водитель мотоцикла, он доставлен в медицинское учреждение. Открыто уголовное дело. Также во вторник, 30 июня, в 20 часов 20 минут на железнодорожном переезде Умерне-Ки-2 водитель Audi не остановился перед знаком «Стоп». В результате произошло столкновение с локомотивом узкоколейного поезда «Банитес». Машина сильно помята, а вот «Банитес» вроде не пострадал. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
7: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
8: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

куда-то убегает вдаль дорога, мелькают огоньки, мерцает свет. До города осталось сжать нога совсем немного, и вся усталость вмиг сойдет на нет. Когда увижу добрую улыбку и нежно к тебе, милая, прильну, забуду до утра все передряги жизни, и как младенец сразу я засну. Шоферская доля, ни мед, ни сахар,

меня дождись. Страна большая, сразу не объедешь. Полжизни надо, чтоб проколесить. Но мы как черт упрямы, покоряем километры, чтоб груз без опозданий довести. А после я опять поеду к дому. К тебе, родная, я спешу быстрей. Дай бог, чтоб ровною была моя.

но без нас никак не обойтись. Наша жизнь — дорога в жару и холод. Только ты меня, любимая.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Три темы, которые напрямую касаются каждого автомобилиста. В Латвии меняется правило оформления ДТП. Японские ученые выяснили, как разговоры влияют на реакцию водителя, а статистика напоминает, в какие дни недели стоит быть особенно внимательным. Итак, правительство Латвии поддержало поправки к закону о дорожном движении, который меняет порядок оформления аварии. Главное новшество – полиция сможет дистанционно оценивать обстоятельства ДТП и решать, нужен ли выезд патруля. При этом есть случаи, когда сообщать о происшествии по-прежнему обязательно. Это аварии с пострадавшими, с участием более двух автомобилей, с серьезными повреждениями, а также при ущербе дорожной инфраструктуре или чужому имуществу. Также полицию необходимо вызывать при наезде на дикое животное, если есть подозрение на алкогольное или наркотическое опьянение одного из водителей, либо если участники не могут договориться о том, как произошло ДТП. Но есть и хорошая новость. Оформить Европротокол теперь можно будет даже при участии более двух автомобилей. Если полиция не даст других указаний, водители смогут самостоятельно оформить документы и освободить проезжую часть. Осталось дождаться окончательного одобрения поправок в Сейме. Так что ждем. А вы знаете, что даже разговор по громкой связи может сделать водителя менее внимательным? К такому выводу пришли исследователи из Японии. Во время эксперимента добровольцы выполняли задания на скорость перевода взгляда, одновременно разговаривая, слушая текст или работая в тишине. Оказалось, что именно разговор заметно замедляет движение глаз. Взгляд позже начинает движение, медленнее достигает цели и дольше на ней фиксируется. На первый взгляд речь идет о долях секунды, но именно они могут стать решающими при появлении пешехода, препятствия или внезапном торможении впереди. Ученые напоминают, около 90% информации водитель получает через зрение, поэтому любая дополнительная умственная нагрузка напрямую влияет на безопасность. И еще одна статистика. Та, которая показывает, что самые аварийные дни недели – это вторник и воскресенье. А наибольшее количество ДТП происходит с 11 утра до часу дня. Воскресенье объясняется просто. После выходных водители становятся более расслабленными и менее собранными. Со вторником ситуация менее очевидна. Специалисты считают, что часть автомобилистов только возвращается к привычному рабочему ритму после выходных, и это тоже отражается на внимательности. Конечно, это не повод отказываться от поездок, но знать такую статистику полезно. Именно в эти дни и часы стоит быть особенно осторожным и внимательнее следить за дорожной обстановкой. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
3: Реклама. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. На сцене.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

Реклама. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Morgan

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.
2: Во французской стороне

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Более чем у трети взрослых в Латвии навыки чтения и счета находятся на низком уровне. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии 37% взрослого населения имеют низкие навыки чтения или счета, свидетельствуют последние результаты исследования основных навыков взрослых за 2023 год, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития. Это означает, что более чем каждый третий взрослый в Латвии в повседневной жизни может испытывать трудности с пониманием более сложной письменной информации или выполнением необходимых расчетов. Показатель Латвии выше, чем средний уровень по странам организации, составляющий 31%. Взрослые с низкими базовыми навыками в Латвии реже участвуют в рынке труда. Уровень неактивности в этой группе примерно на 7-8% выше, чем у людей со средними навыками. В Латвии 28% взрослых с низкими базовыми навыками не участвуют в рынке труда. В то же время разница в уровне безработицы сравнительно невелика и составляет около 3,5%. Исследование указывает на экономические последствия. Взрослые с низкими базовыми навыками в Латвии в среднем получают оплату в час примерно на 4-5 долларов США меньше в расчете по паритету покупательной способности, чем люди со средними базовыми навыками. Наблюдаются также различия о показателях здоровья и качества жизни. Взрослые с более низкими навыками реже оценивают свое здоровье как очень хорошее или отличное и реже указывают на высокую удовлетворенность жизнью. Такое мнение высказали, соответственно, 12% и 56% респондентов. В Латвии разница в оценке в удовлетворенности жизнью является одной из самых больших среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Исследователи отмечают, что более высокие базовые навыки обычно связаны с более широкими социальными контактами, более стабильным участием в рынке труда и большим участием в общественной жизни. В то же время отмечается, что взрослые с низкими базовыми навыками не образуют единой общественной группы. В Латвии среди людей с низкими навыками есть как так называемые беглые чтецы, которые способны уловить основной смысл информации, так и люди, которые читают с трудом или воспринимают текст лишь поверхностно. Латвия входит в число стран, где более выражен именно дефицит грамотности чтения, в то время как навыки счета сравнительно выше. Низкие навыки наиболее тесно связаны с полученным уровнем образования. Образование является важнейшим фактором, который помогает прогнозировать повышенный риск столкновения с трудностями в чтении и счете во взрослом возрасте. Более половины или 56% взрослых, не получивших среднего образования, сталкиваются с недостаточными базовыми навыками. Исследователи также указывают на связь низких базовых навыков с возрастом. В Латвии низкие базовые навыки констатированы у 27% молодежи в возрасте от 16 до 25 лет, в то время как в возрастной группе от 55 до 65 лет этот показатель достигает 54%. Организация отмечает, что не существует единого типичного профиля жителя с низкими навыками. В разных странах эту группу составляют различные категории населения, в том числе пожилые люди из семей с более низким уровнем образования, мигранты, сталкивающиеся с языковыми барьерами. В Латвии, соответственно, 39% взрослых с низкими навыками принадлежат к первой группе, 6% – мигранты с языковыми барьерами, 55% составляют люди с неожиданно низкими показателями.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии утром ожидается облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: И вновь о насущном, о трафике в латвийской столице. 8 баллов с хвостиком было в промежутке 17.20 до 17.45, после чего многочисленные заторы, их было 82, перестали расти, и дорожная обстановка стала постепенно улучшаться. К этой минуте от 5 до 6 баллов, причем основные сложности остаются на самых популярных и востребованных направлениях. Из-за дорожных работ в вечерний час пик приличная пробка собралась на улице Лубанас по направлению к кругу Лубанас или Дрейлиню. И об этом рассказывает водитель такси Александр Рязанов.
2: Всем добрый вечер. Дрейлинское кольцо, если двигаться по улице Лубанас, въезжать на само кольцо, левая полоса, там ведутся дорожные работы, она получается перекрыта. Выезд осуществляется только с правой полосы, поэтому на улице Лубанас довольно приличная пробочка. Будьте внимательны, осторожны и всем хорошего вечера.
1: Благодарим Александра за сообщение. И еще немного инфо. В четверг, то есть завтра, на Заметанском мосту откроют все полосы для движения, по две в каждом направлении, по одной для общественного транспорта. При этом пешеходы и велосипедисты пока мостом пользоваться не смогут. Там еще продолжаются некоторые работы по устройству тротуаров и велодорожек, а также по установке ограждений и налаживанию коммуникации моста с лестницами, лифтами и эскалаторами пункта мобильности Заметаны. Реконструкция уже на заключительном этапе, а завершить работы собираются к началу осени. В завершении выпуска мы как раз послушаем еще одно сообщение на эту тему от Александра Рязанова. И на этом на сегодня о трафике все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю приятного вечера в компании любимого радио и безопасных дорог.
2: Только что проехался по Заметанскому мосту, и похоже, что вот-вот нас ожидают приятные новости. Еще минус одно место больших дорожных работ. Уже дорожную разметку временную убрали, нанесли постоянную в сторону центра. Там две полосы для движения обычного транспорта и одна полоса для движения общественного транспорта. Поэтому будем надеяться, что, может, сегодня вечером или завтра с утра уже нанесут постоянную разметку в сторону Пурцемс. И в ближайшие дни мы уже полноценно поедем по Заметанскому мосту.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: ПТА, там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете, дешевле.
4: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
3: Нет, в интернете.
4: Нет, в магазине.
5: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.
6: ПТА. Там Беатрис, а!
7: Кэлвин Харрис.
8: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

Интересный факт. 75% всех автомобилей, произведенных компанией Rolls-Royce, все еще находятся в эксплуатации. Кажется, владельцы Rolls-Royce очень любят свои машины. Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.

Закрывает дождь шалун вечерний макияж, и с крыши луна куда-то слезла. Жена, ты помнишь, летний дождь знакомил нас и провожал нас до подъезда. Сырой асфальт похож на черную дыру, и так тепло, уютно дом. Я предложу тебе сыграть со мной в игру, что мы с тобой лишь знакомы, просто знакомы, только знакомы. Сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем. Как будто только что мы встретились с тобой и этой встречи улыбнулись. Так долго ждали слов хороших про любовь, и вдруг однажды не проснулись. Как будто я не целовал еще тебе и не писал стихи смешные, не замолкал на полусловие иногда, чтоб посмотреть в глаза родные. Просто знакомые, только знакомые, сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем.

Сверну газету, заглядевшись на тебя, и ты прольешь на скатерть лужу. Давай представь, что ты еще мне не жена, а я пока не буду мужем. Заговори, и станут новыми слова, и без причуд не обойдется. Щекой ладонь твою согрею, как тогда, и, может, молодость вернется. Просто знакомые, только знакомые, сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем. Просто знакомые, только знакомые, снова по жизни пойдем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним.

Когда вы направляетесь к дому, а усталость дороги постепенно растворяется в вечернем воздухе, самое время вспомнить о блюде, которое родом из Франции, но давно стало нашим. В нашем случае это классический жульен с грибами. В переводе с французского слово означает способ нарезки овощей тонкой соломкой. Со временем слово «жульен» превратилось в название блюда, где грибы и сливки соединяются под золотистой сырной корочкой. Говорят, что впервые блюдо появилось во французских ресторанах XIX века, а в Советском Союзе стало символом праздничного угощения, когда маленькая кокотница с ароматной начинкой выглядела как знак достатка и вкуса. Для начала подготовьте ингредиенты. Свежие шампиньоны или смесь лесных грибов, репчатый лук, сливочное масло, немного муки, сливки 20%, тертый сыр, соль и черный перец. Грибы нарежьте тонкими ломтиками, лук измельчите, обжарьте их вместе на сливочном масле до

горячим, в специальной формочке, с ломтиком свежего хлеба или легким салатом, позволяя каждому кусочку напомнить о тепле и покое. Приятного аппетита!

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: Не только

0: 103.2 FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: старый знакомый.
1: Ну, знакомый, но не такой уж старый.
2: Ну, ты же нашел моложе, чем я.
1: Ну, что из этого получилось?

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Некоторые артисты не стремятся быть в центре громких новостей. Они просто продолжают писать честные песни, которые находят своего слушателя. Именно таким остается Марк Тишман, у которого состоялась премьера новой композиции «Ты лучше всех». Широкая публика узнала Марка после участия в проекте «Фабрика звезд». Однако со временем он сумел раскрыться не только как исполнитель, но и композитор. Его творчество всегда отличалось особой лирикой, искренностью и вниманием к каждому слову. Новая песня продолжает эту творческую линию. Встречайте!

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV. Calvin Harris.
4: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас, жалею.

которой тут же согрела струна. У Паганини на скрипке в имен, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

фонари. На асфальте вас дети рисуют монше, как вы на королеву похожи.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алсу. Все равно. Живое выступление 2024 года.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: В программе «Киноафиша» истории, основанные на реальных судьбах, где путь к дому становится главным испытанием. Сегодня представляем фильм «Лев». Фильм «Лев» рассказывает подлинную историю мальчика по имени Сару, который в детстве теряется в Индии и оказывается за тысячи километров от родного дома. В начале сюжета пятилетний ребенок вместе со старшим братом отправляется на ночную подработку. Но из-за случайности остается один на железнодорожной станции. Он засыпает в пустом поезде и просыпается уже в незнакомом городе, где не знает ни языка, ни дороги назад. Дальнейшая часть фильма «Лев» показывает его жизнь на улицах большого города и случай, который приводит мальчика в приют. Вскоре Сару усыновляет семья из Австралии. Приемные родители дают ему заботу, образование и новую жизнь, но воспоминания о прошлом не исчезают. Образы матери, брата и родной деревни остаются с ним на долгие годы. Уже взрослым Сару начинает поиски своего дома, опираясь лишь на детские воспоминания и современные технологии. Он часами изучает карты, восстанавливает маршрут поезда и постепенно приближается к разгадке. Эти поиски становятся для него испытанием на выносливость, веру и честность перед собой и близкими. Фильм «Лев» — это эмоциональная история, основанная на реальных событиях, о памяти и надежде, которая приводит героя к долгожданной встрече и возвращению к своим корням. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.

Интересный факт. Самый крупный штраф за превышение скорости составил 1 миллион евро. Штраф был выписан в отношении жителя Швеции, который разогнал свой очень мощный автомобиль до 290 км в час и не заметил камеры контроля скорости. А как известно, в Швеции штрафы за превышение скорости пропорциональны заработку. Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.

0: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
1: На Авторадио Латвия.
0: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Державин. «Не плачь, Алиса». Живое выступление 2018 года.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, отключите свет.
2: А по шапке мостиком падал на переулок.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд.
3: Мечта!
0: Мой
4: любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Державин. Не плачь, Алиса. Живое выступление 2018 года.

0: сделаем вид, что у нас очень много зрителей. Кстати, радиослушатели могут петь. Поем!
1: Прощай, Алиса.
0: Я прямо слышу, как они поют в своих

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

Интересный факт. Логотип компании Toyota – это изображение стилизованной ткацкой петли. Компания начинала деятельность производства автоматических ткацких станков. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Пресняков. Стюардесса по имени Жанна. Запись выступления июнь 2022 года.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
2: А по шапке мостки, компатил на переулка.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд.
3: Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
4: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Державин. Не плачь, Алиса. Живое выступление 2018 года.
1: Ой, знакомое вступление.

0: сделаем вид, что у нас очень много зрителей. Кстати, радиослушатели могут петь. Поем!
1: Прощай, Алиса.
0: Я прямо слышу, как они поют в своих машинах, да?

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

расплавившийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

где-то проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.